Душу летят песни русского радио, и одна ярче другой заставляет это не спать многих из вас. Не хочется проспать вам свою любимую композицию. Сейчас в 3 часа 4 минуты по столице, и поклонники Сергея Лазарева уже забрали этот хит себе на память. Попал он в самое сердце. Дальше примерно то же самое будут делать Дима Билан, группа «Руки вверх», Стас Костюшкин. Ну а прямо сейчас все Алешеньки страны сделают песню погромче, и каждый Алеша скажет: это Татьяна Куртукова про меня поет. И каждый из вас, ребята, будет, конечно же, прав. Но меня зовут не Алеша, Илья Крылов. Я, да, здесь, на русском радио. Всех приветствую.

0: Чем себя в дождь занять? Давайте шутки будем сочинять и выигрывать крутые подарки от Русского радио. Вы придумываете классную шутку, а может быть и не одну. Присылаете шутки на сайт русрадио.ру. Если мы тут от смеха катаемся, значит, вашу шутку озвучивает Антон Юрьев, а вы получаете от нас в подарок эксклюзивную футболку Русского радио с текстом вашей шутки. Все подробности на нашем сайте. Удачи, дерзайте.
1: На Русском радио Илья Крылов.

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Июнь, июль, август. Время, когда родители понимают, что учителя говорили об их детях правду. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.

Будем-будем первыми на работе, если проснемся пораньше. До самых мощных пробок утром успеем проскочить, пока дороги свободны. И тогда мы точно станем номером один. И никому этот титул не отдадим. Кто молодец? Я молодец. Скажите это сегодня себе, выходя из дома на работу перед зеркалом. И у вас все получится в этот понедельник. И все будет хорошо.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Знал бы Прикуп, жил бы в Сочи или в Портофино, или еще где-нибудь. В солнце теплее, море рядом или океан, но, как говорится, хорошо там, где нас нет. А приехали туда, пожили недельку-другую, месяц, полгода, год, и уже этот пейзаж не кажется таким уж прямо ах и ох. А ведь недавно совсем охали и ахали еще как, когда мечтали об этом путешествии. Так что пожелаю вам не соскучиться, когда в новых местах вы укоренитесь, пусть и через время эти места останутся для вас неотразимыми.

Итак, выдумаем что-нибудь с вами. Хоть стой, хоть падай. Фантазия — это такая безграничная вещь, и некоторые люди так умело фантазируют, конечно. Вот слушаешь их рассказы и не понимаешь, это шутит человек или действительно история из его жизни. В общем, побольше и нам чувства юмора, и таких же шутников вокруг нас. Словно шутка про лето, будет песня группы Hi-Fi, сможете под нее потанцевать и взбодриться этим ранним утром по Москве. А еще споют Дмитрий Маликов, Виктория Дайнеко и Мод «Тут как тут» на русском радио. Проснулся и говорит: «Просыпайтесь!» Ну, намек на нас.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню. Привет, моя меланхолия на русском.
0: Русское радио.

Любовь доводит, по мне так, это некрасиво, это обидно. Ты всю душу, все сердце, а тебе кто-то изводит. То любит, то не любит, то приходит, то уходит. Никакой конкретики. А без нее и планов на будущее невозможно построить. А вот когда любовь — это красиво, мило и все такое обоюдное, понятное как дважды два, то и петь хочется, и горы для кого-то сворачивать. Надеюсь, у вас именно такая любовь. Храните ее в своем сердце и слушайте Русское радио. Ну и вместе с тобой, страна, Русское слушаю я, Илья Крылов. Что слушаешь?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Всем привет! Я Роман Архипов, и вы слушаете мою новую песню «Все будет хорошо» на русском.
1: Русское радио.

Не знаю, как насчет того, что была у вас любовь и прошла. Надеюсь, нет. А вот то, что это были выходные, и они закончились, да, это действительно так. Грустно. Есть немножко. Хочется продлить отдых. Да кто бы сомневался. А работать кто за нас будет, а? Если, конечно, есть такие, кто за нас готов потрудиться, сегодня мы, в принципе, не против. Флаг в руки готовы передать и вперед. А мы дальше отдыхать и греть счастье внутри. Илья Крылов у микрофона, в студии Русского радио, на работе, как на отдыхе.

Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

Да, когда придет пора проститься с летом, и перелетные птицы начнут кучковаться, в стаи сбиваться и улетать, и улетать, и улетать из наших краев в более теплые, и трава, и листья пожелтеют, и облетят с деревьев. И так не хочется лето отпускать, да, я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной умчалось, за мною вслед. И так оно быстро, к сожалению, пролетает. Вот только второй месяц лета мы начинали с вами, июль, а уже 13 число сегодня, почти половина месяца, все. Так что не опоздайте, пусть это лето, как цунами, накроет вас под эту песню Нюши на русском.

0: песня на русском. Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь
1: временный ток, забей на любовь. Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Утром у женщин куча проблем. Подобрать туфли, платье, сумочку. Проблема мужчин – найти второй носок. Рекламная служба русского радио 579-7799.

Теплая осень будет. Давайте мы ее с вами загадаем на русском радио. И пока в стороночку отложим. У нас еще лето продолжается. Полтора месяца этого календарного чуда есть. И на данный момент это наше самое главное сокровище. И, конечно же, мы в этом лете, все наши близкие и любимые, тоже бесценное сокровище.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Я скучаю, скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук.
3: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас

0: кто-то из вас сейчас скажет, как долго я тебя ждал или ждала, Антоновка по-русски, чтобы поделиться своими некислыми шутками. И вот момент, друзья, настал. Пора вашему чувству юмора прозвучать на всю нашу многомиллионную русскородийную аудиторию. Скорее придумывайте шутки, присылайте их на сайт русрадио.ру и удостойтесь права, чтобы ваша шутка была озвучена голосом Антона Юрьева. Ну а в подарок в этом случае получайте фирменную футболку от Русского радио, где будет крупным шрифтом, таким красивым-красивым, написана ваша шутка. Все подробности на сайте Русского. Участвуйте, побеждайте и поднимайте настроение всей стране и всему миру, настроенному на Русское радио.
1: На Русском радио Илья Крылов.

0: нашему прибою можно идти с закрытыми ладошками, глазами или завязанными белым шарфом. И шаг за шагом по крику чаек, гудку кораблей, мелодии переливающейся воды, к морю, к океану точно мы придем, не ошибемся. Ну и к песням любимым, как к теплому морюшку, мы пойдем на голоса Татьяны Ткачук из группы «Моя Мишель», Елены Терлеевой, Вячеслава Макарова и не только. Будут и другие звезды, которые сделают этот понедельник легким и солнечным.
1: Русское радио. Золотая история. Алсу. Свет в твоем окне.

купидоны какие-то. Стреляют метко в ваше сердце, заставляют его рассмеяться. Русские перцы после выходных снова выйдут в эфир в 7 утра по Москве, после выпуска новостей, который уже сидит, готовит Рустам Каримов. Все, коллегам я желаю удачи, ну а вам хорошего начала новой рабочей недели. Встретимся в ночь по столице со вторника на среду. Илья Крылов, Русское радио. Пока.

0: Реклама на русском. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Женщина бывает не права только в двух случаях. Но в каких? Никто не знает. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9.

Сандра, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Цены на бензин в России за год выросли на 20-25% в зависимости от марки. 92-й сейчас в среднем стоит 70,5 рублей за литр, а 95-й почти 78 рублей, пишет газета «Коммерсант». Подсчеты основаны на данных с каждой третьей автозаправки в стране. По словам аналитиков, бензин дорожает в условиях внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, высокого сезонного спроса и нехватки топлива в некоторых регионах. Эффект от внедрения цифрового рубля может превысить 420 миллиардов рублей в год. Такая оценка учитывает полный потенциал электронной валюты при широком распространении. Газета «Ведомости» пишет, что основную выгоду сможет получить реальный сектор экономики за счет снижения издержек на переводы, ускорения расчетов и автоматизации сделок. Массовое внедрение цифрового рубля начнется в сентябре. Банки смогут открывать клиентам электронные кошельки. В 5 российских регионах увеличилось потребление алкоголя. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав, это Ленинградская, Самарская, Костромская области, Ингушетия и Татарстан. В то же время пить стали меньше в Югре, Туве и Псковской области. Там потребление алкоголя сократилось сразу на 20%. Снижение показателей зафиксировали также в Ненецком автономном округе, Пензенской и Кировской областях. Фильм «Майкл» заработал в мировом прокате свыше миллиарда долларов. Он стал самой кассовой биографической лентой в истории, сообщает издание «Variety». По сборам картина о Майкле Джексоне обогнала «Оппенгеймера» и «Богемскую рапсодию». Фильм рассказывает о творческом пути музыканта. Главную роль исполнил его племянник Джаафар Джексон, причем он впервые появился на экранах. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки, здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, ненаглядненькие вы наши. Как прошли выходные? Хорошо, спасибо, все здорово. У нас тоже. 7 часов 2 минуточки, главное на главном. Здесь стартует для вашего отличного настроения, чтобы все было прекрасно, чтобы все было отлично, чтобы вы добрались на работу, на учебу и куда бы то там ни было. Здесь Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев. Это «Русский перс» на русском радио. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Ну что, смерч отсутствовал в эти выходные в столице?
1: Нет.
3: Поэтому я предлагаю устроить смерч здесь, в эфире, да. Чтобы прям вас закрутило, завертело.
1: Закружило. Давно хотели мы купить новую аппаратуру, давайте.
3: Потому что у нас столько энергии, пожалуйста, заберите у нас хоть чуть-чуть, иначе нас разорвет. А да, у нас игрушка «Слово не воробей» по плану сегодня.
1: Да, 12 друзей русских перцев здесь соберутся для того, чтобы сказать, что, как, что, почему.
2: 10 тысяч тоже наши друзья, в следующем часе кому-то из вас повезет, возможно, вы выиграете все деньги.
1: Ну как друзья, ну как бы они пришли, они ушли. Они должны прыгать легко, уходить тоже легко. Вот вам и раздадим их.
2: Игра против правил. В следующем часе поиграем. Ну а пока наши с вами любимые песни.
1: А теперь песня. Главное.

0: перцы на русском радио.
1: Недавно смотрел путевки, что куда, сколько стоит. Угу. Вот, посмотрел на Вьетнам, короче. 497 тысяч. Ужас, ладно, всплакнул. Хоть так, но во Вьетнам съездим бесплатно, благодаря русским перцам. Короче, вьетнамская сеть спа-салонов показала лучший способ избавиться от стресса и расслабиться. Это можно сделать не только во Вьетнаме, но и здесь. Значит, во время сеанса мастера массажа шумят клиентам в уши денежками.
2: Ух ты. Шуршат.
1: Шумят.
3: Ну, это мы тоже через час сделаем нашим клиентам.
1: Это не нам, понимаешь, это кто-то, это самое, это другим людям. А так вот себе, вот пошуршить чуть-чуть, а, вот так вот. Короче, они их пересчитывают, значит, купюрочки, трясут бриллиантами. А по сути говоря, можно еще взять, поменять, там, не знаю, на 1000 рублей монетками.
3: Да, где-нибудь. И извинить.
1: Вот так вот, извинить.
2: Я бы, например, не смогла бы расслабиться, я бы расстроиться могла бы на таком сеансе.
1: Я бы напрягся.
2: Это же не мои деньги, я бы стала расстраиваться. А почему это не мои? Я хочу их забрать, эти бриллианты.
1: Просто, понимаешь, вот эти мне бы так шуршали, да, что это такое, надо же, зачем я расслабляюсь, надо зарабатывать. Я свалил бабки.
2: Да, или так.
1: Да? Ужас.
3: Мне интересно, они спрашивают ли вот эти вот вьетнамские массажисты, а угадайте, какой купюры я вам сейчас шуршал?
1: Конечно, спрашивают, но звучит это так.
3: А у тебя хорошо получается, кстати, давай
1: ищай. Я же на бальзаме звездочка обучался, я читал инструкции.
0: Русские перцы на русском радио.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Теннет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннет Т4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
2: Хотел написать в дневнике, о чем мечтаю. Получилась смета.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: перцев.
1: Ну, давайте посмотрим, что нас ждет сегодня. Овны, неожиданная мелочь подарит вам отличное настроение.
2: Тельцы, привет! Сегодня важно не упустить возможность поблагодарить близкого человека.
3: Коллеги-близнецы вас ждет день приятных разговоров и интересных открытий.
1: Раки, сегодня полезно посмотреть на старую задачу свежим взглядом.
2: Левушки, ваш оптимизм поможет решить вопрос быстрее, чем вы ожидали.
3: Дева, неожиданное совпадение избавит вас от лишних забот.
1: Весы, день сегодня создан для исполнения необычных и небольших желаний.
2: Ну, наконец-то. Скорпионы, сегодня стоит довериться своему первому решению.
3: Стрельцы, вас ждет приятная новость, которая вдохновит на новые свершения.
1: Козероги, сегодняшний день принесет возможность показать себя с неожиданной стороны.
2: Водолей, сегодня удача любит тех, кто не боится экспериментировать.
3: И рыбы, вас ждет приятный повод отвлечься от повседневной суеты.
0: Перченый гороскоп на русском радио. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки

0: Не кислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Реклама на русском.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Время. Выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
7: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
8: «Корона». Имеются ограничения.

0: 9968. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». Корона.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
6: А поехали всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Время все расставит по своим местам. Коротко о

0: На русском радио.
1: Поговаривают, что понедельник день тяжелый. Угу. Если вам сейчас тяжело, трудно, вдруг...
2: Да не поговаривают. Так может, оно и есть. На себе это... Да, попробовали.
1: Мне пока легко. Наверное, потому что я уже как бы знала сегодняшнюю новость и подготовилась заранее и посмотрела на них.
3: В курсе участи.
1: Да, значит, рассказываю. Чтобы снять стресс, нужно смотреть на капибар, заявили психологи. Специалисты говорят, что животное сохраняет абсолютную невозмутимость в любой обстановке, поэтому так сильно полюбилось людям. Не у всех получается скопировать ролевую модель животного, поэтому можно просто смотреть на него, и от спокойного вида человек сам автоматически успокаивается, а его раздражение уходит. Так что все скачиваем сейчас себе на рабочий стол, на телефон заставку капибары, или смотрим видюшки с капибарами и успокаиваемся, ловим дзен, у нас все хорошо, мы в принятии, понедельник прекрасный день.
3: Господи, я-то думала, это самое, она не скачала, она просто на улице где-то их увидела перед выездом на работу.
1: Можно сходить в зоопарк.
3: Если... А у тебя есть время сходить в зоопарк утром рано? Для тебя специально открывают, что ли?
1: Мы можем договориться, я думаю, да, Димка?
2: Конечно, у нас есть связи.
1: Везде.
3: А вот тот ДПСник, который тебя постоянно при выезде из дома остановит, может, он просто решил пойти тебе как бы на уступки, да, ты выезжаешь, а там стоит такой в костюме капибары.
2: С ДПСниками у нас тоже связи есть.
1: Да, у нас со всеми есть связи.
3: Паркуйтесь, пожалуйста.
2: Так, я сейчас позвоню Светлане Акуловой, мы договоримся, Антон, сходим.
1: С утреца? Да, конечно, так интересней.
3: Господи, это продолжение фильма «Ночной сторож». Давайте, я готов.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне.

0: Полинка!
1: Полинка!
2: Вот она здесь!
1: Солнце!
2: О, капибара.
0: Для успокоения.
1: Не, я просто пытаюсь как-то вызвать все-таки это солнышко сюда к нам.
2: Да?
1: Никак пока не получается. Ну и ладно, ничего страшного.
0: Три прекрасных солнышка будем светить ярко-ярко.
1: Давайте, тем более, что нам нужно сейчас еще два солнышка, которые будут с нами играть в игрушку «Слово не воробей».
2: Так, и только пять солнышков. Хорошо.
0: Представляете, как будет жарко?
2: Ой!
0: Красота.
2: Солнечное затмение начнет просто.
0: Согреемся. 8-495-995-105-7.
2: Ждем.
3: Русские перцы. На русском радио. Мобильное приложение русского радио. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из «Гиперленты». Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте «Лента.ком». Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 103-78-320-48-605-6+.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на Т-банк.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
4: Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
6: Что мы говорим женщинам, которые называют нас красивыми?
7: Спасибо, мам! Рекламная служба Русского радио 579-7799.
6: Код 499.

0: слово. Слово, слово, слово. Слово не воробей. Хотя...
1: Ребятушки, ну что, открывается, как говорится, наша караоке. Прям дверь открывается. Вот, и два человечка у нас здесь есть. Во-первых, Наденька дозвонилась, потом Виталик дозвонился. Наденька, давайте начнем с вас. Надя, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Доброе утро.
1: Наденька живет в поселке Веселый.
3: Класс.
1: Это рядышком с Ростовом на Дону.
3: Да. Я постоянно, кстати, там проезжаю, когда еду на юг.
1: Что, ржешь? Действительно
3: веселый. Да, там всегда весело.
1: А Надю видела?
3: Видела.
1: Видела?
3: Самая красивая девушка.
1: Не могу, вредно. Значит, с вами будет играть Виталик из столицы нашей необъятной родины. Виталий, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Русское радио. Антон, Полина, Дмитрий, а также вся страна и Наденька. Я вас категорически приветствую.
1: Ничего
4: себе. Доброе утро, Виталий.
1: Мне такое ощущение,
5: доброе
1: что...
5: Доброе утро, Надежда, рад слышать.
1: Мы подключились к какому-то сотовому оператору.
2: Да, Виталий.
3: Какой у вас красивый голос.
1: Вот теперь-то точно наш звонок очень важен для вас.
2: Уйдите, пожалуйста, с громкой связи, потому что связь плохая. Голос хороший, связь плохая.
5: Ладно, хорошо.
2: Вот, ура, отлично. А теперь, дорогие наши Надежда и Виталий, битва будет между вами. Нам нужно будет, чтобы вы пели песни со словом «смотри»,
3: «посмотри»,
2: «смотрю», «посмотрел», «посмотрела».
3: «Смотришь».
1: «Просмотрено».
3: «Засмотрено».
1: «Засмотрелась».
2: Итак, сложное сегодня задание. И начинает петь Надежда.
1: Наденька, приготовились?
2: Из поселка Веселый.
1: Давайте.
4: Так, ну пою я, конечно, не очень, но я попробую. Знаете, есть песня Полины Гагариной.
1: Ага.
4: «Смотри, та-тара-тара-тара-тара-тара». Я даже не помню.
1: Все нормально.
3: Мы узнали мотив.
1: На самом деле у нее такие слова и есть. «Та-тара-тара-тара-тара-тара». Виталий, давайте продолжайте, дорогой.
5: Давайте. Посмотри в глаза.
1: Я хочу сказать, я забуду тебя. Отлично, отлично. Я представил прям Виталика в клипе сейчас.
2: Наденька.
1: А, значит, Надя.
4: Так. Смотрю в глаза.
1: Да, Надюша?
4: Нет.
2: Надя.
1: Надя.
4: Посмотри в глаза, я хочу
1: сказать.
3: Это только что
4: было, Виталик. Да,
1: Виталик только что спел. Это популярная песня, понятно, да.
4: Все, я сдаюсь, хорошо. Пусть Виталий выигрывает, да, не могу подобрать, найти, да, песню.
3: Как обидно.
1: Ну, как обидно.
4: Простите.
1: А походу Наде не обидно.
3: Ну, Надя,
4: да,
3: как...
4: для меня радость, что я до вас дозвонилась. Это уже это подарок.
1: Ты же наша умничка.
3: Ты просто замечательная, Наденька.
1: Наденька, крепко вас обнимаю. Виталий.
5: Да, я...
1: Вы победитель, вы виннер.
5: Не может быть.
1: Да, это... так оно и есть.
5: Да, вы ж...
1: Правда.
5: Вот это да, как же повезло.
3: И у вас теперь
5: такое,
3: есть
5: да.
3: Фирменная колонка от Русского радио.
1: Да, это вам. Это спасибо. Вам от нас. Вот. Значит, Виталика поздравляем. Наденьку крепко обнимаем. Вы большие молодцы. Всего наилучшего.
3: Пока.
0: Слово не воробей. На Русском радио. Реклама.
6: Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Если не помнишь, как встретил Новый год, встречай еще раз.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Дефицит на рынке топлива начал срывать госзакупки в регионах. Газета «Известия» пишет о десятках несостоявшихся отмененных или повторных торгах. Например, в Самаре никто не захотел поставлять бензин областному медцентру, а в Тамбове без топлива осталась автобаза администрации. Поставщикам выгоднее продать горючее в розницу, чем связываться с фиксированной ценой госконтракта. Это грозит бюджетом лишними расходами, хотя экстренные службы, общественный транспорт пока обходятся резервами и приоритетной поставкой. Банки заявили о рисках от введения СМС-уведомлений при массовых обзвонах. Согласно проекту постановления, от Минцифры операторы связи должны будут рассылать абонентам уведомления перед тем, как поступит звонок. Такое правило должно вступить в силу в марте следующего года. Однако банкиры уверены, что это приведет к росту издержек и может негативно отразиться на борьбе с мошенничеством. Обращение направили в Минцифры и Центробанк. В Госдуме предложили рассчитывать минимальную пенсию на основе федерального МРОТ. Сейчас учитывают прожиточный минимум в регионе проживания, это примерно 16 тысяч рублей в месяц, а минимальный размер оплаты труда на 10 тысяч больше. Авторы инициативы заявили РИА Новости, что законопроект о пересмотре формулы расчета основан на принципах социальной справедливости. Документ вскоре внесут в Нижнюю палату парламента. В Москве заметно сократилась аварийность с участием пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте. По сравнению с прошлым годом, таких ДТП стало меньше на 30%, сообщает столичный Дептранс. Чаще всего пешеходы попадают под машину по понедельникам и вторникам. Около половины таких аварий происходит в период с 16 часов до полуночи, когда ухудшается видимость. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Дорогие друзья, честь продолжается. Главное утреннее шоу страны «Русские перцы». Все правильно. Здесь Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Люди, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Да, говорят, у нас рейтинги растут не по дням, а по часам. Да, да? И все это благодаря вот нашим слушателям, которые включают нас каждое утро.
2: Спасибо большое.
1: Голосуй.
3: Да, молодцы.
2: Вот у нас с вами особенный график. Скажите, вот, ну, встаем в 5 утра, да? Да. Уже на протяжении скольких лет? Антон, про тебя вообще молчу.
3: Я иногда встаю раньше, чтобы машину зарядить.
2: О, у кого что?
1: Про тебя молчу, ты вообще не проснулся.
2: Я вот просто задумалась вчера в очередной раз, что вот у меня в семье есть такое правило ложиться, ну, стараться ложиться спать в 22 часа. Вот круглый год. Ну, получается, кроме выходных, там, кроме пятницы и субботы. И я вот прям начинаю, если честно, уже даже нервничать иногда, когда время там около
3: 20. Ну-ка, легли все!
2: Да, и никто не планирует ложиться в постель.
1: Потому что еще две серии.
2: Да, еще там.
3: Ты куда пошла, ну-ка лежать?
2: Или еще собака выходить гулять, или посуда недомыта. И я поняла, что действительно вот в моей семье это правило есть. Я его придумала самостоятельно. Ну, надеюсь, что все его, мои домашние, будут соблюдать как можно чаще, чтобы мамочка высыпалась. Потому что мамочка встает в 5 утра, на работу уезжает.
3: Если мамочка не высыпается,
1: она выходит гулять с посудой недомытой. Потом моет собаку. Что я творю?
2: Что происходит?
3: Посудомойки.
2: Да. Поэтому сегодня я хотела бы спросить у наших слушателей любимых, вот какое правило они придумали сами для себя?
1: Интересно. Вот это когда вот деревянная табличка «Правила нашего дома».
2: Да, именно так.
1: Да, надо. Все 10.
3: Ну, не обязательно 20. Правила вашего дома. Может быть, у вас на работе какое-то вот лично ваше правило, которое вы соблюдаете.
2: Может быть, с любимым человеком что-то есть, с детьми. Расскажите нам, пожалуйста, пишите свои истории в нашем канале в Макс. Там есть пост.
1: ВКонтакте тоже есть пост, там красивые три человечкам, но под ним тоже можно написать.
3: Да, ну и напишите правила, которые вы придумали сами для себя в наши мессенджеры 8 916 003 105 7.
1: Ждем.

0: танцевать. А ну перетанцуй меня.
1: Русские перцы. На русском радио.
2: Приступим к обсуждению нашей темы. Правила, которые вы придумали сами для себя.
3: Вот Юлечка нам написала. Главное правило у нее раз в неделю ничего не делать. Это день лодыри такой. Ну, кстати, да, у людей есть такие иностранные слова. Есть читмил. Угу. Когда ты позволяешь себе есть все, что угодно. Ну, то есть, будучи на диете, у тебя один денек есть, где ты можешь вообще бургеры, шаурму.
4: Вот, у меня каждый день читмил.
2: Да, у тебя все нормально. Каждый день.
4: Я каждый день разгружаюсь.
3: Тогда тебе хотя бы один день в неделю надо сделать диетический.
4: Я тебя не слышу.
2: А ты орной курочкой будешь загружаться.
4: И тебя тоже не слышу.
2: Гречневой кашкой.
3: Ну хотя бы креветки.
4: Проблемы со слухом.
3: Вот еще хорошее правило. Сиди подольше в интернете и чему-нибудь да научишься. Это я сейчас про готовку. Глаза протерла, уже на кухне. Мудрю, творю, завтра улетаю. Надо продукты пустить под откос срочно.
2: Подпись Иван?
4: Ага.
3: Вот я тоже думаю, что это Иван, наверное.
4: Ты же наш кулинарный.
1: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
2: Дед Мороз, сейчас же лето!
1: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
3: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moregraimea.ru.
4: Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
6: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Бывают же такие люди, которых лучше один раз увидеть, чем 100 раз увидеть.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
10: Русское радио.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: А вы знаете, я тут прочитал сообщение от нашей слушательницы Иры из Ханты-Мансийска. В их семье есть одно самое главное правило. Я вот сейчас про себя расскажу. И это никогда никуда не опаздывать. Будь то школа, сад, работа. И даже домой стараемся не опаздывать на вечерние новости и ужин. Я всегда говорю, никто не обязан вас ждать. Ирочка, вы знаете, вот у меня тоже иногда ощущение, когда там закончились мои дела, и я бегом еду домой. У меня ощущение, что я туда опаздываю.
2: Тебя там заждался кто-то.
1: Как будто бы я опаздываю домой. Вот у меня такое всегда ощущение. Надо быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее.
3: Приходишь, а там никого.
1: Никого.
2: А я терпеть не могу опаздывать.
1: Но я успел.
3: Да.
2: Я ненавижу опаздывать. Вот я ненавижу людей, которые опаздывают. И сама не могу позволить себе этого сделать. Так что, Ирочка, я с вами. У меня тоже такое правило.
1: Ненавидим людей, которые не сообщают о том, что они опаздывают.
3: Ребята, не живите в ненависть.
1: И вот так вот ты сидишь и ждешь.
2: Смотрите, у Игоря какая интересная история. Получается, что есть особенный день, целый день, где ни на что никто не тратит деньги.
3: Это что это?
1: И написано 40 секунд. То есть этот день длится 40 секунд.
2: День без денег.
3: Какой короткий день. Что это такое?
1: Игорь, а как вам... А, нет, я понимаю, как вы этого добиваетесь. Это, знаете, вот люди, которые объявляют голодовку, они накануне поедят хорошенечко и потом объявляют. И так же и вы, значит, все купите вчера.
3: Это день, когда вот уже, знаешь, вот пару суток до зарплаты, когда... Да. Не хочу ничего на что тратить, потому что нету ничего.
0: Русские перцы. На русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
9: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил – с заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
11: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
12: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gelandrus.com.

0: Круглосуточно.ру.
1: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: спорте. Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России».
1: Ну что, дорогие друзья, внимание всем, кто уже решил доказать, что русское радио слушают самые спортивные люди страны.
2: Сегодня мы начинаем объявлять победителей конкурса «Русское радио на спорте», который проходит по госпрограмме «Спорт России».
3: Каждый будний день до большого финала мы будем выбирать самых выносливых, сильных и гибких участников. И первый победитель у нас уже есть.
1: Итак, приготовьте аплодисменты. Это Данила из Луганска!
3: Вау! Поздравляем!
2: Он принял участие в номинации «Самый выносливый» на видео. Он исполнял нереальные акробатические этюды на брусьях. Там были отжимания, там были подтягивания до поворотов, какие-то лесенки и разные другие трюки. Просто фантастика!
3: В общем, это отличный старт нашего конкурса.
1: Данила, поздравляем! Вы получаете сертификат на 4000 рублей в спортивный магазин.
2: А еще вы становитесь одним из победителей дня и продолжаете борьбу за главный приз конкурса. Это спортивные, между прочим, выходные в Нижнем Новгороде в нашей компании. А большой финал состоится уже 24 июля.
3: Среди всех победителей дня мы выберем трех суперпобедителей конкурса, и они вместе с нами будут пробовать новые виды спорта, показывать свои способности и проводить очень активные выходные. Так что расслабиться там, видимо, никому не дадут.
1: Вы тоже хотите побороться за главный приз? Все в ваших руках и ногах. Участвуйте! Выбирайте свою номинацию «Самый выносливый», «Самый сильный» или «Самый гибкий». Снимайте короткое видео со своими спортивными способностями и загружайте его на сайт конкурса.
2: Причем участвовать можно во всех номинациях, а количество видео не ограничено. Вид спорта вы тоже выбираете сами. Это могут быть нормативы ГТО, традиционные какие-то виды, возрожденные и даже самые необычные виды спорта. А все подробности где? Конечно, на сайте русрадио.ру.
1: А, кстати, возможности заниматься спортом в России становится все больше. С 2019 года при государственной поддержке развивается спортивная инфраструктура и проходит спортивно-массовые мероприятия.
2: Реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс, готов к труду и обороне, развивается детский адаптивный спорт.
3: А еще появляются новые возможности для реабилитации и социальной адаптации ветеранов СВО с помощью спорта.
1: С 2025 года за все это отвечает государственная программа «Спорт России». Одна из ее важных целей – сделать массовый спорт еще доступнее и вовлечь в занятия спортом как можно больше людей.
2: Сейчас регулярно занимаются спортом более 62% россиян, а к 2030 году этот показатель планируют увеличить до 70%.
3: Так что выбирайте занятия по душе, пробуйте новое и добавляйте движение в свою жизнь. Тем более летом для этого поводов гораздо больше.
0: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Находите спорткомплекс или площадку рядом с домом и начинайте движение. Занимайтесь спортом, делитесь своими достижениями, выполняйте нормативы ГТО. Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
4: Русское радио на спорте.

0: Ну, а 10 тысяч хватит?
1: Чтобы что?
0: Чтобы все.
1: Ну, смотря что это такое «все».
0: А что такое 10 тысяч?
1: Ну, это хорошее настроение.
0: Это выигрыш в игре против правил, вообще-то, в первую очередь.
1: Это точно. Поэтому мы сейчас очень хотим, чтобы вы дозвонились, выиграли, подняли настроение себе, нам и всей стране.
0: Ну, Антон,
2: да?
0: Ты принес?
2: 9200.
1: Нет.
2: Блин.
1: Давай.
0: Опять потратил.
2: Ладно, я скажу, я кофе просто взял.
0: Ладно, все, верни все на базу, нам нужно ровно 10.
2: Хорошо.
0: Звоните 8495-995-105,7.
3: Русские перцы на русском радио.
4: Русские перцы.
5: Реклама на русском.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Вернем на

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.

0: тебя счастливой. 0+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
10: Ну?
9: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
14: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
15: Настоящая жизнь не в фотопленке, а в недавно удаленных. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Что ж, дорогие друзья, на 10 тысяч рублей все нормально. Какой-то момент назад было 9200, 800 рублей донес, не переживайте, все хорошо.
2: У вас процент просто хороший в банке.
1: Да, нормально, переводики такие. Топ-топ-топ. До нас дозвонилась Альмирочка из города Санкт-Петербург. Северная Альмира. Альмира, здравствуйте.
2: Здрасте.
3: Здрасте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, драгоценные вы наши. Как вы, что вы, как там погода в Питере? Как дела у вас?
4: Ну, вообще, я очень рада, что дозвонилась.
1: Это хорошо.
4: Погода, ну, было солнце, уже ушло.
1: В смысле, ушло? Сейчас вернется. Чего переживать-то? Все нормально. Мы вам пошлем немножко хорошей погоды.
2: Альмира, выключите, пожалуйста, радио.
4: А я выключила радио.
2: А мы где-то слышим там эхо.
1: Там сотрудники рядом просто, она же не одна работает.
3: А у меня для вас, Альмирочка,
4: есть
3: волшебная фраза. Вот если вы ее повторите, то у вас 100% все получится сегодня. Готовы? Вот я для вас ее сейчас придумала. Сможете повторить? Деньги липнут словно мед, мне всегда во всем везет, Альмир.
4: Деньги липнут словно мед, мне всегда во всем везет.
1: Вот и 10 тысяч достается!
2: Все быстро сегодня.
1: Это, знаете, это просто Полина Жукова съездила на курсы пасеки, но ее там нормально обучили.
3: Да, я пчеловод.
2: Так, ну что, дорогая наша Альмира, у вас будет 20 секунд. Все-таки мы с вами должны поиграть. 20 секунд. Вы должны ответить неправильно на 5 вопросов от Антошки. Если отвечаете неправильно, но логично, получаете по 1000 рублей за каждый такой ответ. А потом мы с вами играем в суперигру, и там вот на вас налипнет словно мед, вот это как раз 10 тысяч рублей.
1: Ну, может и 5, может и 4, может одна.
3: Альмирочка, удачи желаем вам, поехали.
1: Кого поймал Емеля в проруби?
4: Золотую рыбу.
1: Чем закручивают шуруп? Любимая еда Карлсона.
2: Вот так вот.
3: Задержка была в связи какая-то у нас с вами.
1: Ну, зато 2000.
3: Да, 2000 рублей, Альмир. Молодец.
1: Умничка. Два косаря. Да, вот два косаря для Альмиры. Прям сначала 1000, потом еще 1000. Вот и все. Альмирочка, ведь первое, вы же рады, что вы до нас дозвонились. Еще и 2000 получили за звонок, прикиньте. Ну ладно, завтра ответьте.
2: Да.
1: Хорошего дня, отличного настроения, Питеру поклон.
3: Пока.
0: Игра против правил на русском радио. Реклама. Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионалстрой».
5: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Теннет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 800 000 рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черноморавто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная. 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение ограничено. Действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера. Не оферта.
7: Если вы думаете, что меня можно подкупить деньгами и подарками, то да, можно.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Росгвардия ужесточит правила отбора новобранцев. Парламентская газета пишет, что разработали критерии для определения пригодности кандидатов к службе. В частности, специальной комиссии будут оценивать мотивацию, умение контролировать эмоции, четко излагать мысли устно и письменно, а также способность делать логические выводы. Кандидаты будут обязаны пройти проверки, в том числе в формате тестирования и с применением специальных технических устройств. Минпросвещение установило нормы использования гаджетов. Согласно методическим рекомендациям для регионов, до 2-3 лет смартфоны надо максимально исключить. У детей от 3 до 7 экранное время не должно превышать 1 часа, до 16 лет не больше 2 часов в день. Для просмотра телевизора установлены менее строгие рамки, так как он находится дальше от глаз. Например, лимит для дошкольников 30 минут, а для старшеклассников 3 часа. Врачи назвали регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Как пишет РИА Новости, это Костромская, Ярославская, Тверская, Ивановская и Московская области. Специалисты рекомендуют вакцинироваться перед поездкой в регионы с высоким уровнем заражения и соблюдать меры профилактики. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона активности клещей к врачам с укусами обратились почти 340 тысяч россиян. Четверть опрошенных россиян считают, что старость наступает после 70 лет. Причем, по данным ЦИОМа, чем старше респонденты, тем дальше они отодвигают этот рубеж. Представители старшего поколения обычно связывают наступление старости с ухудшением здоровья, снижением активности и одиночеством, а не с конкретным возрастом. 10 лет назад меньше опрошенных думали, что старость наступает после 70. Такой ответ давал каждый пятый. В Москве 9:02. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Во первых строках своего письма хочу поблагодарить всех тех, кто взял уже давным-давно за правило включать русское радио с самого-самого раннего утра. Ну, а у других есть правило вообще никогда его не выключать. Это вообще супер. Молодцы, правильно делаете. Да, потому что вы рискуете, если вы не включите русское радио с утра, рискуете пропустить голоса вот этих людей. Антона Юрьева.
1: Да, спасибо, что слушаете 24 на 7. Привет.
0: Полиночки Жуковой.
2: Доброе утро, наши любимые слушатели.
0: И Дима Морозова. Это главное утреннее шоу страны «Русские перцы». И мы сегодня обсуждаем те правила, которые вы сами для себя придумали и стараетесь их соблюдать.
2: Да, ждем их с огромным удовольствием в нашем канале в Максе. Там можно и в личные сообщения, можно прокомментировать наш пост.
1: Группа ВКонтакте официальная, там есть пост, красивый.
0: А еще у нас работают мессенджеры. +7 916 003 105.7. Пишите.
3: На русском радио.

0: приобрести. Мы этим здесь, русские перцы, и занимаемся. Вот. Но, с другой стороны, когда нам кто-то из вас отзванивается, да, или присылает какие-то шутки, мы же тоже счастливы. Вы тоже продлеваете нам жизнь, за что мы вас искренне благодарим. А вот если еще шутка плюс песня, это же прям красота.
1: Да.
0: А что общего у хорошей шутки и хорошей песни? Скажите мне.
1: Хорошее настроение?
0: А, умничка, умничка. И ту, и другую хочется услышать еще раз, и еще раз, и еще много-много раз. Поэтому, пожалуйста, присылайте свои шутки на сайт rusradio.ru. Если они попадут в число лучших, я, Антон Юрьев, озвучу их в эфире. А вам достанется эксклюзивная футболка с текстом собственной шутки. Ну и почет, там слава, аплодисменты. Браво, бис, вы лучший. Но все подробности, естественно, на нашем сайте rusradio.ru.
2: Русские перцы.
3: Русские перцы на русском радио. Реклама.
4: Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Звонок будильника означает, что лучшая часть суток закончилась.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
3: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Так, ну давайте расскажите нам, пожалуйста, какие у вас есть правила, которые вы сами для себя придумали. Вот Танечка, например, говорит, ее важное правило – ничего никогда не выбрасывать. Ну, то, что подлежит повторной переработке. Потому что она регулярно отправляет в пункты сбора вторсырья, пластиковые бутылки, пакеты полиэтиленовые, стекло, тару металлическую, всякие консервные банки, бумагу, картон, отработанные батарейки. Из любой витоши, шью подстилки для собак и кошек.
1: Ух ты. Умничка.
0: Да.
2: Ну, я называю ее тогда, эту девушку, Эко-Таня.
1: Эко-френдли. Да.
2: Да.
0: А почему у нас тогда Витошный переулок в центре Москвы?
2: Не знаю.
1: Не знаю, сходи, переименуй.
2: Вот Яночка нам написала, я, кстати, мне нравится ее правило. Утром мама, то есть я, пишет Яна, живет для себя. И меня никто не трогает. Сначала я ем, делаю масочки, кайфую от кофейка, а муж и дочь терпеливо ждут, потом уже я кормлю их. И включаюсь, видимо, в процесс всего дня.
1: А, кайфушка от кофейка может затянуться, поверьте мне.
2: И в масочке еще.
1: Ой, в масочке, боже
2: обожаю.
1: Мой.
2: Это мой выходной да? день, вот так вот,
1: а
2: Яночка
1: кто это
2: проходит.
1: За мистер Икс с кофейком там?
0: А вот у Наташи хорошее правило, кстати, не перерабатывать на новой работе. Потому что я устала работать по 15 часов в день. В итоге, получая больше, времени уходит меньше. Наташ, ну вы молодец, вы проработанная.
2: Да.
1: Проработанная, надо, дайте рецепт.
0: То есть из переработанной превратилась в проработанную.
1: Да.
0: Казалось бы, там чуть-чуть буквы местами поменяли, а какая разница уже?
1: Боже мой, аплодируем стоя.
3: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
7: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
8: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
9: «Корона». Имеются ограничения.

0: 102-540-00-2968. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Методом проб и ошибок я научился пробовать и ошибаться. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

0: пальцев крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Утро началось. Включайтесь на русском радио.
2: Итак, мы говорим про правила, которые вы придумали сами для себя. Мне понравилось сообщение от Леночки. Она из Санкт-Петербурга. Ее личное правило на завтрак только яичница.
3: О,
2: когда я это правило нарушаю, хочу что-нибудь приготовить другое, то у меня обязательно сгорит что-то.
4: Она что-то... А яйцо пашот тогда сделайте, оно не горит?
3: Да, пашот.
4: И в воде не тонет.
3: Зачем это нужно? Яичница — это круче.
2: Ну, в общем, потом она все отмывает 3 часа, настроение испорчено, поэтому только яичница.
3: Идите против правил сделать омлет.
4: Купите новую сковородку.
3: Скрамбл-бамбл.
2: Я заказала себе новую сковородку, вот делать теперь яичницу.
3: Антипригарную?
2: Ну да, то у меня все тоже пригорало.
3: Сползает на тарелку.
2: Поэтому Леночку понимаю прекрасно.
4: Просто надо сковородку раскалить. Это
3: я короче, яичницу сделал в этом, в аэрогриле.
4: Так.
3: Ребзя! Наконец-то я нашел рецепт на яичницу, омлет, да? Вот этот детского из школы, такой огромный.
2: Пышный.
4: Да-да-да.
3: Он поднялся, ребзя. Главное, побольше молочка туда чпонькнуть, и все.
2: Энтони, тебе давно уже пора выпустить книгу лайфхаков.
3: Да. 100 вариантов изготовления омлета. Вот, я добьюсь цели, он будет пышный, как я.
4: Будет ли там глава, как быстро это все уметелить?
3: Да, короткая.
4: Маленькая.
2: Гусь, и все. Укуса.
4: Да, у меня, кстати, есть правило. Непрочитанные сообщения всегда надо читать. Я всегда все читаю, потому что меня бесит вот этот значок, что у меня где-то необработанная почта. Вот, и от других я тоже требую это. Если мое сообщение прочитали, а я это вижу, и мне не ответили в течение суток, ну, я могу этого человека забанить. Ну, совсем.
3: Кстати, Дим, спасибо тебе огромное, что ты нам с Полиной ответил через 2 года. Это очень приятно в том мессенджере, в котором ты редко появляешься.
4: Не жужжи, у меня все работает, у меня все нужные подключения есть.
3: Что это такое?
4: Все мессенджеры у меня... Поэтому

0: сделали сами для себя. Это мы сегодня с вами обсуждаем вместе. Юлечка нам написала, одно из правил нашей семьи, которое как-то само установилось, это махайся в окошко на прощание. Даже если картошку чистишь или еще чем-то занят, все равно надо подойти к окну и помахать. И гости наши уже привыкли, попрощались в дверях, надо еще в окошко тоже помахать. Я, кстати, тоже родителям всегда машу.
1: Это очень нежная тема. Ну, правда, это очень нежная тема, когда ты идешь, разворачиваешься, и тебе...
2: Конечно, это
0: так
2: обязательно
0: мило.
2: Надо делать.
0: Да. Мне кажется, кстати, уже это прям редкость.
2: Я из машины всегда машу.
1: Уйдите с дороги! Свалили отсюда!
2: Тем, кто меня провожает. Вот еще в Максе пришло сообщение. Хочу поделиться правилом, которое придумала несколько лет назад, и теперь это поддерживает вся семья. Елизавета пишет. Создала летний список того, что хотела бы сделать за лето. Там и пожелания детей супруга, и мои личные. Они по очереди называют номера заданий, и мы постепенно их выполняем. Пока не выполним одно, к другому мы не переходим. Это очень круто. Наполняет лето эмоциями, а не только поваляшками на пляже. А в этом году мы уже, значит, катались на байдарках, на велосипедах и многое другое. Впереди еще куча интересного. Ну, правильно, там в тетрадке желаний-то полно еще.
1: Конечно, тетрадь желаний.
0: Молодцы.
2: Кстати, это хорошая идея для семьи.
1: Да.
2: Все записывают свои желания и потихонечку выполняют.
1: Хватит уже вот эта вот книга жалоб, книга отзывов и предложений. Тетрадь желаний, все.
0: Да.
1: Пришел, записал, а потом галочку проставил, так вот выполнено.
0: Можно синхронизировать общие заметки у каждого, чтобы они были в телефоне. Знаете же, можно синхронизировать с кем-то. Да? Да. Вот так, чтобы каждый
2: галочку
0: видел.
2: Ставить.
0: Да, вот. Да. Здесь сделали, исполнили там маленькое или большое желание
1: Большая
0: любимого
1: книга
0: человека.
1: Большая книга исполнения желаний. Вот так.
2: Моя амбарная книга.
1: Амбарная — это другое. Это учет варенья. Это у меня.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
14: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
15: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
16: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
18: Я совершеннолетняя. Я же летом родилась. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Русские перцы на русском радио.
1: Вы знаете, наш коллега Макс Орлов тоже, у него есть одно правило, но, к сожалению, оно не эфирное. Мы не можем это рассказать всем.
2: Очень даже.
3: А почему оно не эфирное?
2: Очень даже.
3: Человек каждое утро выходит косить траву. В чем проблема?
2: Там совсем так. Каждое утро я выхожу. У меня есть такой бзик. Вот я должен каждое утро обязательно поставить тазик с водой на траву.
3: Да.
2: С ночи.
3: Да.
2: Эта вода напитывается соответствующей вот этим вот
1: энергией земли.
2: Ионами. Вот это, и я должен ледяную воду на себя вылить.
3: Да.
2: Но важно, чтобы я должен это сделать там в 5 утра, пока все соседи
4: серьезно?
2: Спят.
4: Серьезно?
3: Ионами, мошкарой, гусеничками.
2: Чтобы никто не видел. Может, задержишься попозже, уже тебя как бы и соседи видят, понимаешь?
3: А да.
2: Ну вот есть такое правило.
4: Потом ты спать идешь?
2: Не получается, очень холодно. Очень холодно, я тебе скажу.
3: Ну, а слушай, а соседи не перегибаются через забор и говорят: «Макс, спрячь обратно таз!»
2: Слушай, мой таз еще такой себе таз.
3: Ну, у тебя эмалированный.
4: Да, интересное правило.
2: В общем, звенит, да.
3: Звенит еще? А это возраст, брат, это хорошо.
2: В общем, сам себе правило сказал, сам себе выдерживаю, где-то к зиме оно заканчивается.
1: Ну что, доброе утро тебе, привет.
3: Другие правила. Лети, беги, как говорится. Хорошее правило. Мы тоже будем придерживаться.
2: Так что если с тазиком приду сюда на радиостанцию Русский радио, ну знаете как.
3: Орлов, я тебе давно хотел сказать, кто к нам с тазом придет?
1: От этого таза и
2: красавчик. Красавчик. Это я слышал.
3: Значит, мы идем на фитнес тренировать свой таз.
4: Да.
1: Да. И другие части тела.
3: Нет, другие не будем, только таз. Only таз.
4: Сегодня тренировка на таз.
1: Сегодня выпады.
3: Да. Тренируем таз, вы на таз.
2: На таз и привет.
3: Отлично. Значит, Орлов здесь остается. Морозов, Жуков, Юрьев сваливают до завтра. Всего наилучшего, это «Русские перцы». Пока.
4: Завтра!

0: и перцы на русском радио. Реклама.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7 без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тенет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черноморавто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная. 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено. Действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Тенета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера. Не оферта.
3: Если я когда-нибудь кого-то обидел...
4: Правильно сделал! Нормально себя вести надо!
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио. Все будет хорошо.
5: С наступающим Новым годом!

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Российское посольство во Франции рекомендовало гражданам взвешивать риски при поездках за границу. В дипмиссии заявили о новости, что это особенно касается недружественных стран. Речь идет не только о личной безопасности, но также о правовых, политических и консульских вопросах пребывания за рубежом. По словам дипломатов, не стоит ожидать привычный уровень безопасности и комфорта на территории таких стран. В России упростят допуск к массовому спорту и сдачи ГТО. В Думском комитете по физической культуре заявили, что гражданам с первой или второй группой здоровья не нужно будет оформлять отдельное медицинское заключение для участия в соревнованиях или сдачи норм ГТО. Будет достаточно результатов диспансеризации или профосмотра. Приказ Минздрава вступит в силу с предстоящего сентября. Предложение квартир в новостройках в крупных российских городах сократилось на 6%. Как пишет газета «Коммерсант», больше всего показатель упал в Ростове-на-Дону, Челябинске и Краснодаре. Объем первичного жилья снижается также в Москве и Санкт-Петербурге. Основной причиной такой динамики эксперты называют высокую ключевую ставку. Доля нераспроданных остатков сохраняется на уровне 69%. Минпросвещение заявили о рисках явления бежевых мам. Его сторонники минимизируют яркие цвета в жизни ребенка, опасаясь перегрузки нервной системы. Однако в ведомстве сказали, что это может негативно сказаться на развитии цветовосприятия у детей. Дело в том, что младенцы с 20-го дня жизни начинают различать базовые цвета, а устойчивые категории формируются параллельно с речью и когнитивными процессами. В то же время должны быть реальные оттенки, а не искусственные цвета, которые могут вызвать визуальный удар. На этом пока все. Далее в эфире Макс Орлов.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Макс Орлов. Макс Орлов. Макс Орлов. Русском радио.
3: Ах, понимаешь, что этим утром мы прошли все с вами этот квест, когда глаза открываются, организм еще нет, отказывается просыпаться. Будильник честно выполняет свою работу, но вот мозг настойчиво требует перенести утро на пару часов попозже. Ну или ладно, на 5 минут. И вот тут в дело вступает либо музыка, причем не кофе, не холодный душ, а именно музыка, именно та самая песня, с которой хочется подпевать, даже если голос еще официально не проснулся. Ну или же наше утреннее шоу «Русские перцы». Спасибо вам, ребят, за это утро. Дальше и музыка, и настроение все беру в свои руки. Меня зовут Макс Орлов. Сегодняшний понедельник точно будет за нами. С этого часа вместе. Всем привет.

0: песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет. Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
1: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
2: Вкус!

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Забывчивость. Мое второе что-то там.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
3: Русское радио.

полагаю, что у каждого есть такой внутренний голос, который что-то там бормочет, говорит, рассказывает. Иногда он, конечно, совершенно бесполезный, но стоит заиграть любимой песни, и этот внутренний советчик мгновенно бросает все обязанности и вместо жизненных подсказок начинает подпевать припев, забывает слова на втором куплете и с полной уверенностью выдает выдуманный текст. Вот иногда именно такой внутренний голос оказывается самым приятным собеседником, либо же готов всегда предложить свое плечо музыкальное. Это «Русское радио», меня зовут Макс Орлов, и музыка наша продолжается.

Да простят меня соседи и коллеги, которые сидят в соседних офисах. Да, и у меня здесь очень громко. И слышно даже, как я пою. Не очень попадаю в ноты, но зато делаю это с большим удовольствием. Но есть песни, которые не стареют. Вот они просто переходят из одного поколения в другое. И проходит 10, 20, 30 лет. А стоит прозвучать первым аккордом, и происходит что-то удивительное, согласитесь. Ведь никто не договаривается, но люди начинают подпевать одновременно. Ну и не потому, что недавно слушали эту песню на каком-нибудь корпоративе, а потому что она давно уже живет где-то в памяти, рядом с выпускными, не знаю, поездками, первыми чувствами, лучшими компаниями. И вот такие песни уже не принадлежат артистам, как мне кажется, они становятся частью такой нашей общей большой музыкальной истории. Андрей Губин, конечно же, только что здесь на Русском радио отзвучал. Мы же движемся далее. Это Русское радио. Меня зовут Макс Орлов. Слушайте, здесь, кстати, глубокий смысл.

0: кто бы нас еще спросил, хочешь ты остаться в этом лете или нет? Уже почти что экватор, середина прекрасного лета, любимого времени года. И хочется всегда его как-то продлить. Но есть такая возможность, потому что уже в августе русские перцы отправятся в Нижний Новгород на спортивные выходные. И они приглашают вас, дорогие слушатели, с собой. У нас есть целых три поездки на двоих. Так вот, чтобы побороться за этот приз, до 24 июля нужно снять видео со своим личным спортивным достижением. Снять до 24 июля включительно. Дальше взять, загрузить на сайт rusradio.ru или же разместить на своей странице в соцсетях ВКонтакте или Одноклассниках с хэштегом «Русское радио на спорте». Ну, что такое хэштег, вы, полагаю, знаете в наше время. Ставите хэштег и в одно слово «Русское радио на спорте». «Русское на спорте». Станьте победителем дня и выиграйте поездку. Все подробности изучайте, читайте на нашем сайте rusradio.ru. Меня зовут Макс Орлов. Наше лето и наше утро понедельника продолжается. Вот вам новинка, которая точно взбодрит.
1: Новая песня на русском.

0: своей шутки. Не кислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
0: Реклама на русском.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: курс ему на суточно.ру. 6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
2: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
8: Ну?
7: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Красивым быть легко, только дорого. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9.

0: Но понятно, рядом с ней жизнь у него стала другой, живой и настоящий. Если ради этой любви нужно пройти лишний километр, сделать первый шаг, не знаю, признать ошибки или начать все сначала, он точно это сделает. Ну, потому что есть чувства, за которые не жалко бороться, и есть люди, которых слишком сильно любишь, чтобы просто проводить взглядом. Не отпущу тебя, это Вячеслав Макаров на волнах Русского радио. О любви не только поем здесь. И есть песни, которые нас переносят в то самое прекрасное прошлое, когда нам было особенно хорошо. Вот, кстати, одна из них на русском. Меня зовут Макс Орлов, слушаю с вами.
1: Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама.
2: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
3: Дед Мороз, сейчас же лето!
2: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей.
1: Хо-хо-хо. Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moregraimea.ru.
4: Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ОСЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия, удаление любых образований кожи, лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Теннет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная. 33. Подробности 8 978 320 2020.
6: Предложение ограничено. Действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
8: Июнь, июль, август. Время, когда родители понимают, что учителя говорили об их детях правду.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
10: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Цены на бензин в России за год выросли на 20-25% в зависимости от марки. 92-й сейчас в среднем стоит 7,5 рублей за литр, а 95-й почти 78 рублей, пишет газета «Коммерсант». Подсчет основан на данных с каждой третьей автозаправки в стране. По словам аналитиков, бензин дорожает в условиях внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, высокого сезонного спроса и нехватки топлива в некоторых регионах. Правительство усилит контроль за импортом недорогой одежды и обуви. Газета «Известия» пишет, что причиной стало систематическое занижение таможенной стоимости зарубежной продукции. В результате с рынка вытесняются товары отечественных производителей. Для борьбы с такими схемами Минпромторг, налоговые и таможенные службы создадут механизм автоматического сравнения стоимости импорта и налоговых платежей. Заявления на зачисление в первый класс будут принимать до 5 сентября. Минпросвещение заявили РИА Новости, что в рамках второго этапа приемной кампании документ принимается независимо от места регистрации ребенка. Приказ о зачислении появится в течение 5 рабочих дней. Необходимые документы можно подать лично в учебном заведении или направить почтой с уведомлением о вручении. Также родители могут записать ребенка в школу через сайт госуслуг. Международная федерация настольного тенниса начнет полноценно допускать россиян к соревнованиям с 28 июля. Наши спортсмены смогут участвовать с флагом и гимном. Как пишет ТАСС, решение приняли с учетом позиции Международного олимпийского комитета. В начале июля МОК восстановил членство Олимпийского комитета России, а также рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. После этого многие спортивные федерации начали допускать россиян до своих турниров с национальным флагом и гимном. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Вы знаете, выходные сделали свое дело, голова проветрилась, батарейки зарядились, даже будильник сегодня звучал не так убедительно, как обычно. Да, в общем, понедельник летом, тот редкий случай, когда в новую неделю хочется войти с разгона. Но пока что еще свежие впечатления, планы, наверное, не растеряли запал, а энергии хватает не только на работу, но и на вечер после нее, согласитесь. В общем, пускай эта неделя начнется с простого ощущения «поехали», точно будет интересно, потому что рядом русское радио. А значит, все действительно будет хорошо.

слышно, мне кажется, на всех офисных этажах. Вообще понедельник летом — это совсем не тот понедельник, которого все боятся. Мне кажется, в офисах играет музыка. Да, задачи твои постепенно исчезают из списка. Коллеги обсуждают не только работу, но и планы на вечер. Но потому что летом день не заканчивается вместе с рабочим временем. Он только меняет декорации. Ты закрываешь ноутбук, выходишь на улицу, впереди еще целый вечер, который жалко провести дома. Согласитесь. В общем, лето, да, умеет подарить понедельнику настроение пятницы. И за это ему, конечно, многое можно простить. Здесь Русское радио. Блестящим, отличный музыкальный привет. Спасибо за вот это вот игривое настроение. Ну и дальше нараспев под звуки любимых песен продолжаем эфир вещания Русского радио. We'll be right back.

Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.

коты. Есть мужчины, которые уверены, она и так знает, что она красивая, а есть те, кто не ленится напоминать об этом. Ох, ты сегодня невероятная. Ох, у тебя улыбка. Ох, глаза. Ох, скучал. Это, конечно, на первый взгляд всего лишь слова, но именно из таких слов часто складывается целое настроение дня. И женщинам, наверное, редко нужны вот прям грандиозные речи, потому как гораздо ценнее услышать искренний комплимент именно тогда, когда его совсем не ждешь. Вы как, знаете, как теплые слова, как цветы, никогда не бывает слишком много. «Милая» от группы «Непара» только что на Русском радио. Да-да, я все намекаю о том, что нужно говорить почаще женщинам приятные слова. Это «Русское радио». Приятно.

0: На русском радио «Вкусная жизнь».
1: Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. Мое кулинарное открытие – лепешка роти. Да, что-то индийское, интересное, вкусное и что можно быстро приготовить. Роти занимает важное место не только в культуре и кухне Индии. Теперь во многом благодаря сервисам доставки еды интерес к этим плоским лепешкам сильно возрос и у нас. Готовятся они быстро, вариантов начинок очень много. Для современных кулинаров, когда цена каждая минута времени – это большой плюс. Давайте разберемся, чем роти отличаются от других пшеничных лепешек и можно ли приготовить настоящие индийские роти на собственной кухне. В азиатских странах хлеб нечто большее, чем просто ломтик ароматной выпечки с упругим мякишем. Почти всегда это даже не батон или буханка, а лепешки разной степени толщины и румяности. Индия не исключение. На севере этой страны к любой еде подадут роти или чапати, самый простой из существующих вариантов хлеба. Роти не просто дополняет рис или другие какие-то добавки, но и помогает трапезе. В Индии традиционно едят без ножа и вилки. Аккуратно отрывают кусочек пшеничной лепешки и тремя пальцами берут небольшую порцию готовых овощей, крупы или мяса. Традиционно роти готовят из муки и воды. Иногда для усиления вкуса используют соль или масло. Это классический вариант, поэтому в индийских ресторанах по всему миру обычно готовят именно так. Но есть и региональные, менее популярные варианты.
0: Русское радио. Когда нас

себя, когда настигает грусть и одиночество. Потом пересматриваешь фотографии, смотришь, рыдаешь и думаешь, а надо было ли? Ну вот не знаю, руки вверх на русском радио прямо сейчас. Улыбок вам сегодня, улыбайтесь. А если у вас есть такая возможность не только улыбаться, но и самому придумывать, например, шутки, не знаю, анекдоты, все что угодно, от чего смеются все ваши родные и близкие и окружение, тогда, ну почему бы и не сделать такой шаг, потому что ваши шутки могут улыбаться миллионы людей у своих радиоприемников. Да-да, придумывайте шутки, присылайте их на сайт rusradio.ru. Знаете, что лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, наш русский перчик, ну а авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом шутки. Все подробности изучайте на нашем сайте rusradio.ru. Меня зовут Макс Орлов, русское радио здесь и музыка для вас.

звучит иногда как угроза. Мы больше не увидимся, все, до свидания. Не знаю, нужно ли хлопать дверью, нужно ли сжигать мосты, потому что никто не знает, как пойдет твое сознание, твое сердце.

0: Реклама на русском. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: «Корона». Имеются ограничения. Подробнее

0: 8086. УГРН 102-540-3029-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
8: Говорят, через год ты над этим посмеешься. Но годы идут, а смешно не становится. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

вообще, как мне кажется, лето делит на две категории людей. Первые уже выкладывают фотографии с моря и честно подписывают. Ну, совсем не хотелось вас дразнить. Ага, понятно. А вторые каждое утро открывают календарь и шепчут: ну давай, чуть-чуть еще. И вот оно, где-то лето и где-то отпуск. Но есть одна вещь, которая одинаково хорошо работает и на пляже, и на даче, и в дороге, и даже в офисе, если чемодан пока существует только в мечтах. Это музыка, любимая музыка, она не требует визы, не теряется в аэропорту и всегда путешествует вместе с вами. Так что, где бы этим летом не проходил ваш отпуск, пускай рядом будет всегда любимая радиоволна, потому что хорошие каникулы заканчиваются, а вот хорошее настроение может играть без перерыва. Согласны? Жанне Фриске большой привет за эту музыку. Александр Панайотов, Алиса. Да, мы продолжаем слушать, мечтать, думать и подпевать.

0: Реклама.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7 без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь?
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
3: Русское радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Бизнес призвал Центробанк не повышать ключевую ставку из-за подорожания топлива. При этом в Российском союзе промышленников и предпринимателей признали, что рост цен на горючее может привести к подорожанию многих товаров. Ранее для поддержки внутреннего топливного рынка правительство полностью запретило экспортировать дизель. По-прежнему нельзя продавать за рубежом и бензин. В июле медианные цены на топливо выросли на 20%. Следующее заседание ЦБ по ставке состоится 24 июля. В Госдуме предложили ввести 50% скидки на авиабилеты всем школьникам в каникулы. Авторы инициативы заявили ТАСС, что это станет очередной мерой поддержки для семей. Сейчас авиакомпании продают билеты за полцены на внутренние рейсы только детям до 12 лет. За прошлый год со скидкой перевезли почти 4 миллиона юных пассажиров. Посещаемость общепита в России за полгода сократилась на 10%. Газета «Коммерсант» пишет, что учитывался трафик в кафе, фастфуде, кофейнях и киосках с мороженым. В среднем по рынку транзакции снизились на 15%. Эксперты объяснили, что посещаемость падает из-за стремления потребителей сократить расходы. Серьезными конкурентами стали торговые сети, которые увеличивают ассортимент готовой еды. Синоптики спрогнозировали 30-градусную жару в Москве в предстоящее воскресенье, а до этого температура воздуха будет постепенно повышаться. При этом, как заявили РИА Новости в центре ФОБОС, ночные значения не будут превышать 15 градусов. Минувшие выходные на столичный регион обрушились ливни с грозами и сильным ветром. За последние сутки выпало больше половины месячной нормы осадков. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире Макс Орлов.
0: Новости. Новости на русском. Макс Орлов. На русском радио.
2: 13.07 на календаре. Сегодня начало рабочей недели. И вы знаете, понедельник — это как чистый ежедневник. Еще ничего не зачеркнуто, не перенесено и не подписано словами «сделаю завтра». Ведь самое время строить большие планы, наверное, обещать себе свернуть горы, искренне верить, что именно на этой неделе все точно получится. Но и знаете что? Именно так и происходит, поэтому пускай неделя начнется с хорошего настроения, любимой музыки и вот этой вот мысли. Ну что, поехали, планов много, энергии еще больше. Виной всему и, конечно, прошедшие выходные и любимая радиостанция рядом. У микрофона Макс Орлов, вы слушаете «Русское радио», только вперед.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Черномор-Авто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тена Черри, Эксит Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость ТНТ-4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
2: Когнитивный диссонанс – это когда увидел людей, которые понимают значение этих слов.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио. Все будет хорошо.
4: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить, если понятен итог? Мы больше, чем просто две половины. Вокруг тебя

0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: История. Андрей Губин. «Девушки как звезды».

Тан-тан-тан-тан. Есть девушки, которые не ждут особого повода и приглашения, чтобы сиять. Стоит заиграть любимые песни, и все. Тан-тан-тан-тан-тан. Они начинают танцевать, смеяться, подпевать не в попад. И совершенно не переживают, кто на них смотрит. Ну и, наверное, в этом есть весь секрет. Когда человек счастлив, он не старается быть ярким. У него это получается само собой. И вот именно такие люди делают любой вечер красивее, а любимую песню еще любимее. Андрей Губин только что на волнах Русского радио. Танцуйте, если есть такое настроение. Сияйте, будьте яркими вместе с любимой радиостанцией. Меня зовут Макс Орлов. Всем вам большой летний привет.

Не знаю даже, что тут комментировать про женскую дружбу, потому что, что бы я ни сказал, я наверняка знать точно не могу, потому что женская дружба, как дружат две подруги, мне, конечно, недоступна. Поэтому остается только догадываться, что да, та самая крепкая, нерушимая, она все-таки существует. Наталья Подольская и Регина Тодоренко на волнах Русского радио. Это песня, которая называется «Подруга». Вам, девчата, если вдруг актуально, тогда берите, пользуйтесь, пойте на здоровье ваши пятничные вечера и не только. Пускай будет все хорошо. Меня зовут Макс Орлов, а у нас совсем скоро Анасти, Дима Билан, ну а прямо сейчас хай-фай, когда можно петь и танцевать. Давай.

приносили нас в те самые мгновения, когда было грустно и печально. И в эти мгновения, кстати, тоже рядом была радиостанция «Русское радио». Но, как говорили, и в горести, и радости мы всегда рядом, и точно все будет хорошо. Вот вам лучик надежды от гостей из будущего прямо сейчас на русском.

опасное дело, заглядывай в телефон, потому что там, не дай бог, попадется та самая фотография, которая взбудоражит твое сознание, которая принесет тебя в тот момент, когда ты был абсолютно счастлив. И, ну, если не слезы, то как минимум какая-то скупая внутренняя грусть тебя настигнет. А Настя и Дим Билан, наверное, прямо сейчас

0: и господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
4: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды.
5: С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт rusradio.ru. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
6: Привет!
7: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
8: Подробности на rusradio.ru. 12+.
9: Русское радио приглашает.
10: Юрий Стоянов.
11: Дед, это я.
10: Федор Добронравов.
12: И я, дед Владик, тоже.
10: Впервые вместе на большом экране.
13: Таких дедушек не бывает.
10: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
8: 6+.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
15: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
16: Выгляжу на все 100, а хотелось бы хотя бы на свой возраст. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: песня на русском.
1: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.
1: Ты не придешь.

0: Мосгом радио.
1: Слушаешь вот так вот музыку, понимаешь, что иногда даже летом накрывает тебя легкая грусть. Вот так вот, да, без причины. Но словно день решил немного сбавить яркость, чтобы, наверное, ты успел перевести дух. И, наверное, это нормально, потому что радость, она не исчезает, она просто за кофе вышла и обязательно скоро вернется. Но вот устроена так жизнь. После дождя снова появляется солнце, после трудного разговора долгожданное. Все хорошо. Но после грустной песни обязательно включается «да», под которую невозможно усидеть на месте. Поэтому, если сегодня немного меланхолично для вас, то, ну, точно не спешите с выводами. Это всего лишь та самая пауза между двумя хорошими моментами. И этот момент обязательно настанет. Как поется в песне, которая начинается прямо сейчас. Следующее счастье, оно точно есть. И оно рядом, поэтому нужно заметить, разглядеть, улыбнуться ему навстречу. И тогда все обязательно будет хорошо. Русское радио здесь с вами. Делайте громче и давайте танцевать.

0: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Что такое счастье? Это когда вам завидуют, а испортить ситуацию не могут.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
3: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле заявили, что военные спецслужбы отслеживают, откуда беспилотники ВСУ прилетают в Россию. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти не будут никому ничего доказывать. Так он ответил на вопрос, готова ли Россия предоставить доказательства того, что страны Балтии разрешают пролетать украинским дроном через свое воздушное пространство. Банки заявили о рисках от введения СМС-уведомлений при массовых обзвонах. Согласно проекту постановления от Минцифры, операторы связи должны будут рассылать абонентам уведомления перед тем, как поступит звонок. Такое правило должно вступить в силу в марте следующего года. Однако банкиры уверены, что это приведет к росту издержек и может негативно отразиться на борьбе с мошенничеством. Обращение направили в Минцифры и Центробанк. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о победе российских школьников на Международной физической олимпиаде в Колумбии. В составе нашей сборной, состоящей из 5 человек, был также представитель Москвы, выпускник 11 класса Иван Пругло. Ранее он выигрывал Азиатскую физическую олимпиаду и открытую Международную олимпиаду по астрономии. Всего на олимпиаде в Колумбии наша сборная завоевала 5 золотых медалей, соревнуясь со школьниками из более чем 90 стран мира. Треть опрошенных россиян назвали лето самым продуктивным временем для работы. В основном такой ответ дают мужчины, а также работники от 18 до 34 лет и старше 55. Главными летними стимулами сотрудники считают хорошую погоду и длинный световой день. Однако столько же, треть респондентов, оценили свою мотивацию как среднюю, признались, что летом желание работать снижается. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Приходишь на работу, здесь все как обычно, какие-то бумажки, документы, почта, да, мысли у сотрудников тоже одни. Море, дача, шашлыки, вопрос, а что если уйти пораньше, кто-нибудь вообще заметит или нет? Ну, в общем, русское радио здесь с вами, вас точно заметят, если в вашем кабинете, офисе или на вашем столе будет звучать прекрасная летняя музыка русского радио. Вот тогда начальник подойдет, либо попросит поделиться, либо с вами попоет и потанцует. Да, я в это верю, мой, во всяком случае, делает именно так. Русское радио, микрофон Макс Орлов. Музыка здесь не заканчивается, и нам с ней точно хорошо. Хоровод значит хоровод, песни значит песни. Делайте громче, и давайте вместе встречать этот самый понедельник, начнем.

0: Реклама. Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 31 августа 2026 года. Концепция прежняя. Море. Комфорт и качество. ЖК «Море». Не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионалстрой».
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24 на 7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
3: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
4: Не надо мне тут портить мое плохое настроение.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
6: Русское радио.
7: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. На одной орбите.

0: когда действительно накрывает такое желание уехать, туда, где телефон нужен только для фотографий, а часы, чтобы понять, не пора ли снова идти купаться, например. И здесь дело даже не в переезде, просто каждому человеку иногда хочется нажать на внутреннюю кнопку «Пауза», сменить картинку за окном и вспомнить, что счастье — это не пункт назначения. Это то самое состояние, когда иногда... который начинается с одного смелого решения собраться и ненадолго исчезнуть из привычной суеты. «Я уеду», Стас Пьеха на волнах Русского радио прямо сейчас. Мне кажется, бежать за счастьем не нужно. Нужно быть к нему просто готовым, открытым и предрасположенным. Вот когда на секунду ты забываешь о том, что искал то самое счастье, ту самую любовь и вторую половинку, она как раз и находится. Русское радио здесь. Нас вы как минимум нашли. Меня зовут Макс Орлов. Есть тут среди слушателей голодные, тогда сейчас приготовим.
1: Сейчас я...

Терпение, спокойствие, сейчас они появятся.

0: пошутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
3: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
4: «Корона».

0: 76. УГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Окружающих надо периодически пугать, чтобы сильно не окружали. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 49.

0: песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет! Это Александра Воробьева. И вы слышите мою новую песню. Привет, моя меланхолия. На русском.
0: Русское радио.

0: Чтобы я еще приглашал эту самую меланхолию. Зайдет, понимаешь ли, без приглашения, сядет рядом и говорит: ну что, ха, давно с тобой не разговаривали. И знаете, вместо того, чтобы спорить с ней, иногда лучше просто выслушать. Да, она напоминает о людях, по которым скучали, о мечтах, которые еще ждут своего часа, и о том, что мы не роботы, нам тоже полезно иногда сбавить скорость. Александра Воробьева на Русском радио. Новинка, кстати, в эфире Русского радио. Привет, моя меланхолия, так называется эта песня. Ну, а если вы только проснулись, тогда привет и вам в том числе. Здесь Русское радио, Макс Орлов и прекрасная любимая музыка.
1: Ты опять

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Пам-пам. И действительно, день рождения — это никогда на часах 00. Это вот тот самый, помните, как из детства, длинный стол с оливьешечкой, который тебе еще родители нарезали и ушли, оставив дома с друзьями, за которым все говорят одновременно, смеются, и каждый второй обещает: ну все, в следующем году точно будем собираться чаще, ну и так далее. В общем, если вы сегодня именинник, отмечаете свой день рождения, спешите об этом заявить в нашем следующем музыкальном часе, имя которому «Стол заказов». Это будет после, а пока музыка не заканчивается. Русское радио здесь, и вот еще одна песня, которую, быть может, даже и не слышали еще, но она достойна самого уютного, правильного места где-то под сердцем.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Ну, успела сделать прошлый ремонт, сделай еще раз
3: не
2: ремонт.
3: Не хочу. Не хочу делать никакого больше ремонта.
2: Я просто помню, когда она приходила и говорит: эти сантехники! Вот, по-моему, прикольно было.
4: Грустная история.
3: Сейчас и так унитаз еще менять.
2: Да что ж такое-то, господи? Пожалуйста, смени систему питания.
3: Нет, просто не покупайте квартиру с ремонтом.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
6: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
5: Санкт-Петербург.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
4: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
5: Русское радио приглашает.
6: Мороженое, чипсы.
7: Таких дедушек не бывает.
8: Отец твоего отца.
9: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
10: Нам надо их помирить.
9: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
11: 6+.
12: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+.
14: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет, купается. Кто не хочет, то в проруби сидит. А? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

есть такие песни, которые даже если как будто бы ты не знаешь наизусть, но все равно слова подсказывает сердце где-то там из глубин. Достаешь эти рифмы и подпеваешь. Вот одна из таких песен Мурат Насыров. «Я — это ты, ты — это я». И, кстати говоря, это очень подходит для слушателей русского радио и, собственно, радиостанции. Русское радио здесь. У микрофона Макс Орлов. Еще одна песня. «Прекрасная как имя». Как называется она? «Луиза» от Филиппа Киркорова. Я тут посмотрел. «Луиза». Люди, которые обладают этим именем, очень хорошие хозяйки. Энергичные, мечтательные, ну и так далее. Вот сейчас посмотрим и проверим. Самое главное, насколько этот образ подходит под ту песню, которую поет Филипп.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
3: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Тена Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость ТНТ 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
4: Не кричите, пожалуйста! Мне трудно вас игнорировать!
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле перенаправили в Минтранс вопрос о приостановке судоходства в Азовском море. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что все аспекты, связанные со спецоперацией, находятся в поле внимания Владимира Путина. Он получает всю информацию, принимает необходимые решения. Ранее СМИ сообщили, что Россия якобы остановила судоходство по Азово-Донскому каналу из-за украинских атак. Диспансеризацию и профосмотры за полгода прошли 52 миллиона россиян. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что такие мероприятия позволяют вовремя выявлять болезни и оказывать помощь гражданам. Ранее правительство расширило список бесплатных обследований при диспансеризации. В частности, как сообщили в фонде ОМС, теперь можно сдать анализы для выявления рисков сосудистых заболеваний. Увеличилось количество бесплатных тренировок, которые горожане могут посетить в рамках проекта «Мой спортивный район». Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». В этом сезоне занятия стартовали на 36 новых площадках. Занятия по игровым видам спорта пришли в новые районы, в их числе аэропорт, Даниловский, Коньково. Среди направлений – фитнес, танцы, бег и многие другие. Всего этим летом открыты свыше 140 локаций во всех округах столицы и организованы 14 тысяч тренировок. Минпросвещение направило в регионы сразу несколько методических рекомендаций. В частности, предлагается ограничивать время, когда дети могут пользоваться гаджетами и смотреть телевизор. Например, смартфоны для детей до 2-3 лет надо максимально исключить. А еще ведомства заявили, что тренд бежевых мам может нарушить цветовосприятие ребенка. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Я знаю, что в понедельник можно говорить не только о, как бы сказать-то, но не плохом, не сером, а, скажем так, не позитивном. Но еще и можно говорить о прекрасном, добром, ярком, красочном, потому что кто-то рождается, кто-то влюбляется, кто-то, у кого-то происходят еще какие-то приятные моменты в жизни. И вот об этом в понедельник в столе заказов я призываю вас писать и рассказывать нам. Начинается стол заказов. Меня зовут Макс Орлов. Жду ваши сообщения. Номер для сообщений, в общем-то, не изменился, поэтому 916-003-105.7. Если он у вас записан, то прям туда можете и писать. Ну и группы сообщества также все для вас открыто. Пишите сообщения, пожалуйста, не забывайте подписывать, делитесь своим настроением, своей улыбкой. Ну а мы дарим ответ, конечно, то же самое, плюс музыку.

0: Да, и каждый смотрит в небо, каждый с надеждой держит в голове то самое желание и ждет, когда наступит момент, когда упадет звезда, и ты успеешь загадать желание. Но этого не происходит, потому что сначала ты говоришь себе: «О, ты видел, звезда упала!» А потом вспоминаешь, что у тебя же есть еще сокровенное желание. Вадя Дмитриенко, только что на волнах Русского радио. Держите эти желания при себе, либо изливайте душу и говорите мужу Юрию от семьи Кисляковых: «Большой привет, папа наконец-то в отпуске, благодарю». Ага, это вы отправили папу или вы и есть папа? В общем, отдохнуть вам, приехать не только загорелым, но и с силушками. Мужу Димуле большой привет, а также с днем ангела Андрея. Здоровья, благополучия, отличного дня и настроения. Наталья написала. Так, а у нас все на кос. Весело нам и комарам, и паутам. Всем, кто в теме, желаем сухой солнечной погоды. Мирина написала: спасибо Русскому радио, что поддерживает. Ха-ха-ха. А давайте-ка проверим, как ваши комары и пауты реагируют на музыку. Делайте погромче. Мне кажется, они должны прям все разбежаться. Либо, наоборот, все к вам поближе.
1: Реклама. Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Караульный в воинской части. Услышав шум в кабинете связи, обнаружил, что компьютер выходит из строя.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.
1: Русское радио.

хочу дышать с тобой в один так. Знаю, ты права, жизнь из мелочи. Но если в ней нет любви, то зачем? Мир похож на лего, мечты против эго. Да каждый

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, дорогой русский радио, девчата из администрации Борисоглебского психдиспансера. Да. Всем коллегам привет, слова поддержки в связи с реорганизацией учреждения. Но мы рядом, мы здесь, мы вместе с русским радио. Все будет хорошо. Спасибо большое. Вам держаться, все будет точно прекрасно. Надежда должна быть с нами. Дорогое русское из Владимирской области, город Кольчугино. Большой привет с началом новой рабочей недели. Пускай неделя принесет хорошие события. И в эту субботу отметим день нашего родного, любимого города Кольчугино, которому исполняется 95. Ого! Заранее не поздравляю, но вот в субботу в стол заказов напишите. Я буду в эфире. С удовольствием поздравлю. Так, привет из солнечных шахт нашим землякам от Советской 75, Мезенцева Юлия. И Мусаева, большой-большой привет здесь же. Привет начальнице Марии Ивановне. Поставьте, пожалуйста, песню от Анастасии. Я подумаю, можно ли. Сейчас актуально ли будет. Я, в общем, стараюсь выполнять в порядке очередности. Заявки и следующая песня уже точно ясна и понятна. Из Ростова привет своему другу, который живет в Москве, Глеб Белоусов. Жду его в гости от Артема Саруханяна. Сообщение. И еще большой привет всему Батыревскому району, особенно деревне Ян. Шихобо. Хорошего дня. Сообщение от Лены. Поставьте красивую песню. Будет исполнено.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Мне кажется, кто-то из вас нахмурился, именно поэтому тучки серые набежали. И вот сейчас вот то, что мы видим за окном столицы. А ну-ка улыбнулись, а ну-ка сами себе сказали, я молодец. Я сегодня там, не знаю, много чего сделал, переделал, и на вечер у меня большие грандиозные планы. Ну-ка, жителям города Калязин Тверской области, если можно, поставьте какую-нибудь солнечную песенку, а то у нас дождик идет и грустно. Ну вот о чем я говорю. Ну вот, вот музыку поставлю, а с вас улыбка, договорились? Так, магазин «Фрегат», мы здесь слушаем русское радио, город Шахты, от Советской. Большой, пожалуйста, привет еще моей Анне Сергеевне Кольцовой и племянника Елисея Денисовича с днем рождения. Наверное, Денисовича все-таки, да? С 14-летием. Расти здоровым и счастливым мальчиком. Ну, а я присоединяюсь. Так, хочу поздравить коллег с работы. Далер, Даня и Никита, большой вам привет. Люблю вас. Мы вместе сила. Это правда. И еще Краснознаменск на связи. Московская область. Классная руководительница Ярославе Вадимов. Сетковской и маме Ане, бабушке Свете. Ну и, конечно, поздравляю всех с днем шашлыка. Вера написала. День шашлыка сегодня? Это как вы определили, интересно? Я что-то как-то сразу проголодался мгновенно. Сразу у нас в памяти есть вот эти вот самые картинки. Причем самого лучшего и вкусного шашлыка. И прям как-то захотелось. Ладно, этот час я еще с вами. После вы мне планы, в общем, настроили правильными. Так что я буду знать, чем займусь в следующем музыкальном часе. А пока солнечная песня. Танцуйте, пойте.
2: Вечер.

0: песня на русском. А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне
1: говорила, помнишь, где была любовь. Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

песня для вас, Юлия Михальчик, на Русском радио новинка, которая называется «Метеорит». И, кстати, на этом наши подарки не заканчиваются, а даже наоборот, потому как у меня в руках ваш идеальный пропуск в незабываемый летний вечер. Уже совсем скоро, в эту пятницу, 17 июля в Москве, в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус», на летней сцене на воде выступает Сергей Лазарев. И вот два приглашения на этот концерт я подарю первому, кто дозвонится в эфир прямо сейчас. Набирайте 995-105-7, код Москвы 495.

0: подарков на русском радио. Время подарков на русском радио.
1: Да, подарки у нас не заканчиваются, а подарки даже наоборот, их становится все больше, больше, больше и больше, потому что знаю, всем хочется попасть, но, как и объявлял, первому достается этот самый подарок от русского радио. Давайте знакомиться. Итак, на связи у нас Анна дозвонилась. Анечка, здравствуйте вам.
2: Да, здравствуйте.
1: Но сегодня понедельник, для вас день, он такой сложный, тяжелый, или что-то случилось уже хорошее, помимо, конечно, того, что дозвонились на русский радио? Анна! Не молчите, пожалуйста! Ну, скажите что-нибудь, привет передавайте кому-то.
2: Привет передаю всем, подруге, сестре. Всем желаю хорошего настроения, чтобы у всех все было хорошо.
1: Молодец какая. Подруга, сестра, выбрать придется одного, потому что я вручаю вам подарок от русского радио в эту пятницу.
2: Тогда сестру
1: выбираю. Выбираю сестру. Остальным подругам будете напевать в таком случае песни. В эту пятницу в яхт-клубе-ресторане Шорхаус выступает Сергей Лазарев, и вы становитесь, Анечка, счастливым обладателем двух приглашений в танцевальный партер на этот концерт. Подпевайте любимым песням, получайте самые яркие эмоции на прекрасной летней площадке на берегу Москвы-реки со сценой на воде. Ну и обязуйтесь, конечно, во-первых, улыбнуться мне. Я буду тоже там. И потом рассказывать, как было все прекрасно и хорошо. Договорились?
2: Да, спасибо вам огромное.
1: Да, пожалуйста. Большое. Время подарков на русском радио продолжается. Слушайте нас, и вам обязательно достанется тоже.
0: Время подарков на русском радио. Да.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, поехали далее. Дорогое русское в Иркуте. Большой привет, а также шеф-повару Олечке, а Татьяне Вячеславовне. Мамины рецепты. Вы как знаете, вы как чувствуете Соловьева. Вот почему они про рецепты начали мне говорить?
2: Ну, время же, понимаешь, 15:00.
1: Твоя армия пришла.
2: Да. Ждут.
1: Слушай, ну хорошо, смотри, раз мы заговорили про мамины рецепты, Татьяна Вячеславовна, ну вот послушайте сейчас. А есть какой-то рецепт, вот, не знаю, передающийся из поколения в поколение, вот такой, знаешь, персональный?
2: Абсолютно. Ну, вот, в моем случае это бабушкин пирог, потом он стал маминым пирогом, теперь это мой пирог.
1: А там уже там какой-то рецепт, там что-то, капелька любви,
2: Естественно, капелька любви, заботы, нежности. А так, как все мы любим, картошка и мясо в тесте.
1: В общем, если вы голодны, эфир Вани Соловьева слушает, наверное, не знаю, рекомендуется или нет, но, в общем, сглотните эту самую слюну, он, как и всегда, будет говорить о вкусном. Все, я с вами прощаюсь до завтра, меня зовут Макс Орлов, завтра в 10 по Москве.

0: сердце крепче прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Реклама.
2: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
3: Дед Мороз, сейчас же лето!
2: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
1: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moreкраймея.ру. Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
5: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Тенет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость на Т4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
6: Пока я завтракал, стемнело.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство сообщили о выделении еще 3 миллиардов рублей для помощи жителям приграничья. Премьер Михаил Мишустин заявил, что деньги дадут жителям Курской и Белгородской областей, которые потеряли жилье в результате ударов ВСУ. Средства пойдут на компенсацию аренды жилья, покупку новой квартиры или строительство дома. Говядина в России за год подорожала почти на 16%. Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата, в среднем этот вид мяса стоит 740 рублей за килограмм. В Минсельхозе объяснили, что производство говядины остается более затратным и длительным по сравнению с другими видами мясной продукции. Участники рынка говорят, что подорожание связано с внутренним дефицитом. Причем супермаркеты ограничивают повышение стоимости говядины, так как она относится к социально значимым продуктам. Заявления на зачисление в первый класс будут принимать до 5 сентября. Минпросвещение заявили РИА Новости, что в рамках второго этапа приемной кампании документы принимаются независимо от места регистрации ребенка. Приказ о зачислении появится в течение 5 рабочих дней. Необходимые документы можно подать лично в учебном заведении или направить почтой с уведомлением о вручении. Также родители могут записать ребенка в школу через сайт госуслуг. Первая ракетка России Даниил Медведев по итогам Уимблдона поднялся на 8 место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. В первую сотню вошел Роман Сафиуллин, который на турнире в Лондоне добрался до 4-го круга. Он поднялся на 36 позиций, теперь занимает 96-е место в списке ATP. В женском одиночном разряде Мира Андреева сохранила 5-ю строчку в рейтинге женской теннисной ассоциации. На этом пока все. Далее в эфире Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.

ребята, ребятушки, все-таки летом время летит намного быстрее, да, чем зимой. А все почему? Ну, зимой у нас с вами один маршрут. Дом-работа, по выходным там же, дома, у телевизора, у холодильника. А летом, конечно же, картина совсем другая. Даже после работы, казалось бы, уставшая, но все время куда-то тянет пройтись, куда-то тянет прогуляться. Вот время и летит. Практически середина лета у нас с вами. Очередной понедельник, очередная рабочая неделя и очередные, конечно же, пожелания для вас легкой рабочей недели. Ну и, конечно, запланируйте сегодня вечером прогулку, не ленитесь. Меня зовут Иван Соловьев. Добрый день!

0: Реклама.
1: Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Плавать я умею, но с удовольствием утону в роскоши.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.

0: Вот вы посмотрите на своих родителей, которые уже, ну, я не знаю сколько, много-много лет вместе. Они ведь даже внешне становятся похожими друг на друга. Мама на папу, папа на маму. Я уж не говорю о поведении, о привычках. Да что далеко ходить? Да мы сами на родителей становимся похожи в поведении. Много раз, да, слышали фразу эту? Ой, ну ты-то прям вот вылитая мать. Вот. Или прям ведешь себя точно так же, как твой отец. В общем, дорогим нашим родителям, здоровья крепкого. Позвоните прямо сейчас, не напишите, позвоните. Ну, просто так вот, без повода. Мам, пап, привет, как дела? Что-то может быть нужно и т.д. и т.п. родителям. Так будет приятно услышать родной, любимый голосок. Ну и, конечно же, приятно всем слушателям Русского радио услышать любимых артистов. Дмитрий Колдун, группа Корни, Диджей Смэш и Невеста. Вот прямо сейчас здесь на Русском. Меня зовут Иван Соловьев. Мой вам привет.
1: Я

0: вернуться.
1: Ну, в принципе, мы тоже с вами как корабли уходим в пятницу с работы, чтобы вернуться вновь в понедельник. Ну, я имею в виду большинство из нас. Ой, хорошо прошли выходные, да? Уже похвастались коллегам, где были, с кем были, что делали, сколько огурчиков, сколько банок закатали, сколько еще какой консервации наварили, накрутили или просто куда-то ездили в путешествие. В общем, ребятки, выходные прошли отлично. Потихонечку настраиваемся на выходные следующие. Вы слушаете «Русское радио», меня зовут Иван Соловьев, и настраиваемся, конечно же, на классную, на лучшую музыку. Впереди Ани Лорак и уже Иванушки Интернешнл здесь, в эфире. Все это для вас. Берите.
2: Дождь

0: вот к вам вопрос, девчонки. По какому такому поводу, по какому такому случаю вас трясет от своего мужчины? Когда он прикасается к вам, в любви признается, или подарок дарит, или наоборот, когда, не знаю, там, чавкает, или громко чихает, или храпит. Между прочим, и в том, и в другом случае... Это все равно любовь. Аня Лорак, одинокая, была только что здесь с нами на Русском радио. Меня зовут Иван Соловьев. Что не песня, то про любовь, ребята. Роман Архипов с новинкой впереди, Артик и Асти. Ну и, пожалуйста, Джонни, тоже про любовь.
1: Я не смогу забыть тебя, не смогу забыть тот взгляд. Я не смогу простить себя,

мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года.

0: круглосуточно. 6+. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.
8: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
9: Русское радио приглашает.
10: Юрий Стоянов.
11: Дед, это я.
10: Федор Добронравов.
12: И я, дед Владик, тоже.
10: Впервые вместе на большом экране.
13: Таких дедушек не бывает.
10: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
1: 6+.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
15: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
16: Хотел написать в дневнике, о чем мечтаю. Получилась смета. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Всем привет! Я Роман Архипов, и вы слушаете мою новую песню «Все будет хорошо» на русском.
1: Русское радио.
2: Я жду тебя.

У нас был в гостях Роман Архипов на прошлой неделе в вечернем шоу. Вот он признался, что вот эта фраза «все будет хорошо», она действует на него как успокоительная. Когда дочка кричит, собака лает, жена на кухне что-то тоже там оттуда спросит. Вот садишься и просто говоришь спокойно «тихо, тихо, все будет хорошо» и выдыхаешь. Это помогает. Попробуйте, ребята. Вот если вы сейчас в запаре в какой-то находитесь, откиньтесь на спинку стула, закройте глаза, выдохните и сами себе скажите «все будет хорошо». Меня зовут Иван Соловьев, вы слушаете «Русское радио». До конца этого часа еще много любимой музыки. «Елка» продолжит прямо сейчас.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! И мамонтенка, вот мамонтенка, Светочка хотела бы распиарить.
2: Можно придумать какое-нибудь приложение для мам, которые будут, например, следить за своими детьми. А вот...
0: Подожди, давай наоборот сделаем. Давай, так. Значит, у ребенка будет приложение, угу, в котором он будет следить за своей мамой.
2: Или так, давай, да, потому что мы за детьми
0: доследим. Чтобы она точно не потерялась, да.
2: Еще только главное папе доступ туда закрыть.
0: Не давать, да.
3: Почему?
2: Ну, знаете ли, это уже другая история, другой мультик.
0: Это другое приложение.
3: Это далеко не мультик. Это хоррор.
0: Это VIP-подписка.
4: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама.
5: Черномор-Авто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Теннет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннет 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
6: Вообще, я за ЗОЖ. Но у меня гибкий график.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: что слушает страна.
1: Давай начнем все сначала, обиды бросим с причала. Хочу, чтобы ты знала,
0: только любовь.

0: Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Бензин на московских бензозаправках подорожал за неделю примерно на 30 копеек. Дизельное топливо прибавило в цене 45 копеек за литр. Такие данные в традиционном еженедельном обзоре приводит Московская топливная ассоциация. В конце июня в столице наблюдались очереди на АЗС. Сейчас они исчезли или существенно сократились. Бизнес сможет заменить штраф на соглашение об исправлении нарушений. Об этом рассказали в Комитете Госдумы по малому и среднему предпринимательству. Депутаты приняли поправки на прошлой неделе. Вместо наказания компания сможет заключить соглашение с контрольным органом и направить деньги на исправление проблемы, например, на ремонт оборудования. Разбирательство на время приостановят. Если условия будут выполнены, дело закроют. Если нет, административное производство возобновится. 15 июля в усадьбе Кускова после комплексной реставрации впервые откроют швейцарский домик. В этот день для гостей будет доступна первая выставка павильона, посвященная последнему владельцу усадьбы графу Шереметьеву и его роли в сохранении исторического наследия. Посетителям представят в том числе редкие документы из фондов музея-заповедника Останкино и Кускова, а также копии фотографий из собраний Государственного исторического музея и Эрмитажа. Швейцарский домик возвели по проекту архитектора Николая Бенуа. Это единственный сохранившийся парковый павильон 19 века в усадьбе Кускова. Далее о погоде. Синоптики спрогнозировали в Москве еще 4 дня дождей. Ненастье продлится до четверга. Затем облака рассеются, температура быстро начнет повышаться. В выходные ожидается до 30 градусов тепла, сообщили в гидрометцентре. В минувшие выходные в столичном регионе прошли сильные дожди. Аварийные службы в основном устранили последствия непогоды. На этом пока вся информация о развитии событий менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.

Вот у меня тоже есть такое правило. Если надеваю белую футболку или рубашку, беру с собой всегда что-то запасное, потому что обожаю пить кофе на ходу, и не всегда получается это сделать аккуратно. А вот сегодня это правило нарушил, ничего у меня нет. В запасе сижу такой красивый тут у микрофона, с таким большим кофейным, красивым пятном на, практически на всю грудь. Здравствуйте, дорогие любимые слушатели Русского радио. Иван Соловьев, это я. Всем желаю прекрасного настроения. Если какая-то мелочь жизни, а я именно так это называю, сегодня попытается омрачить ваше настроение, не поддавайтесь унынию ни в коем случае. Николай Басков появляется в нашем эфире. А лучший день. У кого сегодня лучший день? Кто сегодня отмечает день рождения? Ну, мы вас поздравляем. Стол заказов в 17:00. Не пропустите, а пока просто наслаждаемся классной музыкой в одной компании. Компания Русского радио. Yes.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо консультироваться со специалистом.
2: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тенет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черноморавто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная. 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение ограничено. Действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Тенета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
3: Я сразу чувствую, когда ем что-то вредное для организма. Мне хочется еще и еще.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
5: Русское радио.

море тоже зовет, зовет, манит и манит, и то, и другое. Иван, где ты там? Давно не был, волнуюсь без тебя. Через пару недель. Через пару недель отпуск у меня, у Ивана Соловьева. Вот и увижусь с морем. Да, ровно через две недели. Через две недели в понедельник, моречка, потрогаю тебя, ощутю, и т.д., и т.п. В общем, ребята, кто сейчас находится в отпуске, вам отличного отдыха, шоколадного загара, шикарной, теплой, ласковой воды и, конечно же, много вкусностей. Но имейте в виду, что надо всегда мыть руки перед едой. Не забывайте это элементарное правило. Вы слушаете Русское радио, мы тоже с вами. И музыка для отличного отдыха тоже вся здесь. Александр Иванов продолжит прямо сейчас.

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Понедельник. Не хочется на ужин готовить что-то сложное и замороченное, правда же? Сейчас я, Иван Соловьев, дам сразу две идеи быстрого, легкого и вкусного ужина. Идея номер один. Салат. Нам понадобится морской коктейль в рассоле. Ну, вот там, где креветки, кальмар, мидии. Рассол сливаем. Отварное яйцо рубим крупно. Помидоры черри разрезаем пополам. Добавляем ко всему этому немного зелени измельченной. Чесночок выдавливаем чуток. Чуть соли и заправляем майонезом. Даем салату постоять минут 10. И все, подаем к столу. Это прям полноценный белковый ужин. Идея номер два. Горячий хрустящий ролл. Слегка перемешиваем вилкой сырое яйцо с солью. Выливаем на разогретую сковородку. И сразу лопаткой начинаем водить туда-сюда. Ну, в общем, делаем скрэмбл такой, состояние рыхлого омлета. Лаваш или круглую тортилью смазываем творожным сыром. Выкладываем получившийся омлет. Поверх консервированный тунец и ломтики свежего огурца. Соус не добавляем. Получится и так очень сочно. Заворачиваем как шаурму. И обратно на сковородку прижариваем с двух сторон до румяной и хрустящей корочки. Все, ребята, вот, пожалуйста, быстро, вкусно и легко приготовить. Чтобы не потерять оба рецепта, сохраните их себе. Они вас уже ждут в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. В Макс в поиске наберите Иван Соловьев. Вот он я. Не забудьте подписаться, я вам очень-очень рад. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

Я когда с кем-то выясняю отношения, ну, я имею в виду так, просто, несерьезно. И мне вот говорят, ну, давай, вот давай, Иван, по факту, вот в чем ты меня обвиняешь, вот по факту, говори конкретно, когда и что это было. А я такие факты не запоминаю. Я помню, что человек, ну, просто в чем-то виноват. И по факту не могу предъявить, и все. И ссора сходит на нет. Вот и вам я желаю, ребятки, не ссориться и не ругаться, а просто улыбнуться. Если чувствуете, что прям вот накал доходит прям до точки, до пика, просто остановитесь, выдохните, улыбнитесь, и вам, и оппоненту станет намного-намного легче. Вы слушаете Русское радио, я как кот Леопольд. Ребята, давайте жить дружно. И давайте слушать, конечно же, музыку. А йо, Ванна Семенович и Оскар прямо сейчас здесь на русском. Ван Соловьев, это я, мой вам привет.

0: господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
3: Привет!
4: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
5: Подробности на русрадио.ру. 12+.
6: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
7: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
8: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
9: «Корона».

0: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
1: Едем.
2: Куда?
1: Где интересней?
3: Во вторник и четверг в 11:30 отправляемся в радиопутешествие по России. «Русские каникулы» с Петром Кузнецовым. Путешествуйте по России на комфортных туристских поездах федеральной пассажирской компании. «Жемчужина Кавказа», «Байкальская сказка», «По золотому кольцу», «Жигулевские выходные», «Серебряный маршрут» и другие. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД». 12+. «Русское радио» представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у «Русская медиагруппа» Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: На многое человек готов закрыть глаза банкнотами крупного номинала. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

Ну, хорошее предложение, чтобы слова согревали прямо сейчас наших родных и близких. Давайте, давайте эти слова и будете вы писать к нам сюда на Русской Радио, потому что стол заказов буквально через несколько минут. Начнем в 17.00 сразу после выпуска новостей. Заходите в мессенджер Макс, находите наш канал Русское Радио. Мы сейчас опубликуем пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях я жду ваши приветы и поздравления. Ну или пишите в личные сообщения там же в Макс 8 916 003 105 и 7. Иван Соловьев, это я. Скоро услышимся.

0: слушает страна.
1: Иногда я жду тебя, как звезда. Веду тебя.
0: Русское радио.
2: Я сейчас смешной, небритый, пьяный. На всех экранах.
0: Только любимое.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Минпромторге прокомментировали публикации об усилении контроля за ввозом импортной одежды. Такой механизм не рассматривается. Документ, на который ссылаются СМИ в ведомстве, назвали неактуальным и подчеркнули, что такие протоколы предназначены только для служебного пользования и не должны распространяться. Ранее сегодня газета «Известия» написала, что власти планируют усилить контроль за ввозом недорогой импортной одежды и обуви. Цель – выявить случаи, когда импортеры занижают стоимость продукции, чтобы платить меньше пошлин и налогов. В Госдуму внесли проект закона об упрощении закупочных процедур для регионов, чтобы местные власти могли быстрее закрывать потребности в необходимых товарах. В числе прочего предлагается повысить предельный размер начальной максимальной цены контракта, а также разрешить заменять товар на аналогичный и менять страну его происхождения, если это не нарушает меры защиты российского рынка. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о победе российских школьников на международной физической олимпиаде в Колумбии. В составе нашей сборной, состоящей из 5 человек, был также представитель Москвы, выпускник 11 класса Иван Пругло. Ранее он выигрывал азиатскую физическую олимпиаду и открытую международную олимпиаду по астрономии. Всего на олимпиаде в Колумбии наша сборная завоевала 5 золотых медалей, соревнуясь со школьниками из более чем 90 стран мира. Ну и последний опрос показал, что каждый четвертый россиянин покупает лишний билет, чтобы ехать в одиночестве. 22% респондентов хотя бы раз доплачивали за соседнее место в транспорте, чтобы гарантированно оставаться одним во время поездки. Из них 4% делают так всегда, 5% время от времени. Еще 15% хотели бы выкупить место, но не решились. У меня на этом пока вся информация. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Так вот ты какое счастье счастливое. Стол заказов на русском радио начинает свою работу, ребята. Я жду ваше сообщение 8-916-003-105-7. В личные пишите в мессенджере Макс. И там же заходите в наш канал «Русское радио». Видите, пост уже опубликован о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях оставляйте приветы и поздравления. Ну что, поехали. Привет любимому мужчине Сергею передает Юля из Снежного. Это ДНР. Жду тебя завтра на массаж. Скучаю и люблю. О, как интересно. Привет, Русское радио. Передаю привет любимому Игорю, моему Демену. Ты мое счастье. Твоя Лейла. Всем привет от Татьяны Параниной. Отдельный привет любимому мужу Михаилу Паранину. Мишка, улыбнись. Тебя любит супруга Татьяна. Привет из Рубцовска. Это Алтайский край. Любимый мой Алешка. Картошечка жарится. Огурчики малосольные почти готовы. Пора на ужин. Люблю тебя. Мы с тобой совсем справимся. Твоя Я Ольга. Ну, мало того, что вкусно, так еще и такая мощная поддержка. Ребята, вы молодцы.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама.
1: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
2: Дед Мороз, сейчас же лето!
1: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
3: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Черномор-Авто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Теннет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннет Черри в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
3: Настоящая женщина при любых обстоятельствах делает вид, что именно этого она и хотела.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио. Все будет хорошо.
5: Вот оно какое! Наше утро!
6: Русские перцы. Конечно же, во-первых, как бы сейчас у Орлов будет митинг, потому что перевести Орлов на безлимитку, ну, так как-то лучше, да? Вот, чтобы роуминг отменили. И вот я вот прикинул, а если вот среди них затесался какой-то китайский степной орел-разоритель на три сим-карты сразу?
7: А если наш Орлов затесался туда?
6: Наш Орлов сразу затесался, да, действительно.
7: И из роуминга у него тут, видишь?
8: У Орлова тоже, кстати, сим-карта вставлена.
6: Да?
8: Да, он выходит на связь.
6: Слушай, но у него нано-сим. Он же...
4: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

0: Настолько любимая.
1: Тополиный пух, жара, июль. Ночь такие теплые. Ты пойми, что первый поцелуй.
2: Это еще не любовь, это лишь такой закон.
0: Только лучшее. Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Этим временем воспользовался Евгений. Передает привет своему другу Семену с пожеланием хорошего вечера. Привет из Феодосии от Натальи. Пожалуйста, передайте моему любимому мужу Сашке. Он сейчас сидит и злится в комнате. Пусть почаще улыбается и не будет букой. Натали, ну вы же женщина, вы же знаете, как из буки превратить не буку. Вперед! А привет, Русское радио, моей подруге детства. Сегодня день рождения, она живет в другой стране. Мы не виделись лет 20, зовут ее Наталья. Я очень ее люблю и скучаю. И поздравляю ее с днем рождения. Пусть у нее все будет хорошо. Поздравила Галина. Привет, Русское радио, передаю привет супруге Анне Вороновой. Я тебя люблю, ты у меня самая лучшая, признается Эдуард. Привет из города Шахты, Ростовская область, от Кариночки. Всем хорошего настроения. Привет из Абхазии. Привет, любимая, я Любя, и моим детям Елене и Алексею передает Игорь. Привет семье и родным местам. Брянская область, поселок Московский, от Татьяны. Очень скучаю и мысленно крепко-крепко-крепко обнимаю. Привет любимому мужу Илье Отеву. Я тебя очень сильно люблю. Твоя Лариса.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Не кислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Реклама на русском.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
7: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
8: А вы знаете, как поймать тигра в клетку? А никак. Тигры бывают только в полоску. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Если хотите шикарный подарок от Русского радио, то звоните прямо сейчас. Я готов подарить 2 приглашения на стадионный концерт группы «Руки вверх» в Москве и личную встречу с Сергеем Жуковым. А подарю я тому, кто первым дозвонится. 8495-995-105,7. И если 26 июля вы в Москве и хотите этот суперприз, то, пожалуйста, звоните. Я вам желаю удачи буквально через несколько минут. Да, в прямом эфире на Русском радио кто-то станет самым счастливым человеком, обладателем 2 приглашений. Ну а пока пара сообщений, все-таки стол заказов. Привет, Русское радио. Семья Беликова поздравляет Михаила Гризина с днем рождения. Желает крепкого здоровья, благополучия и долголетия. И всем солнечного настроения желает Анна и продуктивного вечера. А привет передает любимой маме Марине, которая без продыху трудится этим жарким летом на огороде. Дочка тебя очень любит.
1: На Русском радио. Стол заказов.

0: подарков на русском радио.
1: Ой, да, русское радио – самая народная радиостанция. Мы так любим своих слушателей, что готовы каждый день кого-то делать самым счастливым человеком. Сейчас самый счастливый – это Александр из Фрязино. Александр, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Ну, во-первых, я вас поздравляю, что вы дозвонились, потому что это непросто.
2: Спасибо.
1: А у нас стол заказов в эфире Русского радио. То есть возможность на всю страну передать привет родным и близким людям. Пожалуйста.
2: Передаю привет самым близким своим, своей семье, жене моей, дочке и сыну.
1: Ну, давайте поименно.
2: Своим друзьям.
1: Давайте поименно. Как зовут жену? Давайте. Как зовут дочку?
2: Жена Нина. Угу. Жена Нина, дочка Николь, сын Александр.
1: Привет им хорошего и хорошего настроения. Так, тогда
2: огромный привет, здоровья и хорошего настроения.
1: Тогда у меня к вам еще одно предложение. Я знаю, что вы будете делать 26 июля. Ну, то есть буквально меньше, чем через 2 недели. 26 июля, я не знаю с кем, наверное, с супругой, вы отправитесь на грандиозный стадионный концерт группы «Руки вверх», Александр.
2: Ура!
1: Русское радио от души вас приглашает, дарит этот эксклюзивный подарок, но готовьтесь не только подпевать любимым песням на огромном стадионе, но настраивайтесь на самое-самое главное, на личную встречу с Сергеем Жуковым.
2: Ура! Супер!
1: Поздравляю вас, Александр! Хорошего вам вечера, жене привет, детям привет, ну а всем слушателям Русского радио, да, удачи, подарки не закончились.
0: Время подарков на русском радио.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце.

0: Получаю вот прям онлайн сообщение от Лиски. Едет из Сыктывкара в Сочи по трассе М4. Слушает Русское радио. Хорошей дороги мы вам желаем. Привет, Русское радио. Поздравляю с прошедшим днем рождения Елену Едыкину из Санкт-Петербурга. Оптимизма, позитива, творчества, вдохновения, интересных событий в жизни, приятного общения, любви и радости. Пусть все складывается самым лучшим образом и всегда сопутствует удачи. Поздравляет Мария из Тольятти. Привет, дорогой. Любимое Русское радио. Поздравляю нашу учительницу 3-го Б класса, школа 1793, город Москва. С днем рождения. Учительницу зовут Анна Алексеевна Васильева. Весь класс вас любит и ценит. С днем рождения. Счастья, здоровья и всего хорошего. Привет из Калининграда. Мы на природе уже 12 дней отдыхаем. Еще 4 дня и на работу. Огромный привет Валерии, чтобы не скучал. Или Валерия. Валерия, скорее всего. Нет, Валерии. Или Валерий. Ну ладно. Передает привет Сергей. Привет, Русское радио. Хочу передать привет Александру Пиунову. Сергей, привет передает Сергей. Всем привет от Рената из Москвы. Отдельный привет Косте, Диме. И вам, Русское радио, тоже большой-пребольшой привет. Иван, добрый вечер. Отличного настроения и хорошей погоды. Вот уже год прошел, как я побывала в большой студии Русского радио. Побродила по коридорам радиостанции. Спасибо всем за эту возможность. Привет всем слушателям от Людмилы, город Камышин.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из «Гиперленты». Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте «Лента.ком». Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 103, 78, 32.

0: 048-605-6+.
1: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
1: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
6: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Русское радио приглашает.
9: Мороженое, чипсы.
10: Таких дедушек не бывает.
11: Отец твоего отца.
12: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
13: Нам надо их помирить.
12: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
14: 6+.
15: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
16: Измученный диваном, я выбился из сил. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.

0: Да, да, да, да, услышат абсолютно все ваш привет или поздравления, если вы пришлете на русское радио. Но финальная порция сообщений. Привет, Иван, привет всему городу Нефтеюганску. Сыночке большой привет, он сейчас отдыхает в Сочи. И дочке большой привет, она уехала с подругой отдыхать в Башкирию. Как интересно, сын в Сочи, дочь в Башкирию, как-то неравноправно. Хорошего всем отдыха и ярких впечатлений. Ну нет, в Башкирии на самом деле есть где отдохнуть, там прекрасные, красивые места. Это говорю вам я, человек, который 25 лет прожил на границе с Башкирией. Привет, Русское радио, привет девчонкам ОКЗ, а также корешу Артему, большой привет. И красивой девушке, тоже большой привет. Город Орел, Павел.К. Привет, любимое Русское радио, привет ребятам, коллегам, водителям из Кировской области. Все будет нормалды. Хочу поздравить себя с наступающим днем рождения. Он у меня завтра. Давайте что-нибудь веселенькое, просит Станислав. Станислав, ну, с наступающим вроде как не поздравляют, поэтому завтра обязательно, обязательно напишите, и тогда уже будем вас поздравлять. Все, ребятки, стол заказов на этом я закрываю. Следующий выйдет в эфир в 22.00. Не пропустите.
1: На Русском радио «Стол заказов».
0: Ай, вылетело из головы, что... А, Александр Пряников.
2: Фух, слава богу.
0: Я же видишь, выходные какой.
2: Да я с утра сегодня... Кто я? Знаете, сейчас думаю, сейчас приду в эфир, Ваня меня точно по имени сейчас назовет. А он, смотри, вот, фу, я Пряников Александр, друзья мои. Здравствуйте.
0: Так бывает, так бывает. Все, ребятки, вечер на русском состоится. Все будет нормалды.
2: Потому что если ты сказал, что я Николай Басков, я тебе поверил, понимаешь, поверил.
0: Слушайте, друзья, Николай Басков.
2: Да? Ну а что? Ну, да. Друзья мои, в общем, вы подозреваете, вы уже видите, что грядет. А грядет главное шоу в этой федеральной вселенной. Выходные закончились. И вот, кстати, дружище, читал вот это, вот пишут там мудрецы, найдите себе работу по душе, никогда в жизни вы работать не будете. Да. Так вот, я пошел дальше. Все выходные. Друзья зовут на шашлык, я молчу. Подруги в клуб, я пилевать на них хотел. Жена говорит, иди в квартиру берись. Я сижу как истукан на диване. Я говорю, я не могу. У меня 48 часов до выхода в эфир. Я должен готовиться. Ты понимаешь степень моей вовлеченности?
0: Понимаю. Мне вот это понравилось. Что это за подруги, которые зовут женатого друга в клуб?
2: Ну, это я придумал.
0: Ну, хорошо.
2: Последние 20 лет...
0: же, наоборот, классно.
2: Последние 20 лет не зовут. Вернее, зовут, если там заплатить надо или сказать. У нас есть взрослый друг.
0: У нас есть тема для обсуждения, которой будем заниматься все ближайшие 2 часа.
2: Да, да. Тема такая. Ваша и наша летняя подработка в юности. Вот расскажите. Расскажите, куда вы бегали от родителей в 16 лет, чтобы заработать свои первые копейки.
0: А может быть и в 13
2: может,
0: лет.
2: Как я, между прочим, или в 14.
0: Кстати, тоже. Ну, мы свою историю обязательно расскажем. Давайте, ваши летние подработки в юности. Очень будет интересно, кем, сколько платили, на что потратили деньги.
2: Да. Ну, вы же теперь понимаете, почему нас с Иваном на телевидение не берут. Мы рано начали работать, поэтому выглядим
0: не очень, да. Заходите в мессенджер Макса, в наш канал Русское радио. Мы сейчас уже опубликовали пост с темой. В комментариях ждем вашей истории.
2: Да, пишите туда неистово, пишите.
0: И побольше.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама.
2: Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все болезни от нервов. И только пара штук от удовольствия.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
5: Русское радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Кремля президент России заявил о создании защищенной системы снабжения Крыма топливом. Владимир Путин затронул тему снабжения полуострова нефтепродуктами на форуме Народного фронта. В конце июня президент сообщил, что поставки бензина в Крым нарастят как по земле, так и по морю. По словам главы государства, имеющегося в республике запаса хватит на несколько дней, а ежемесячная потребность Крыма в нефтепродуктах достигает 70 тысяч тонн. Мусоровозам разрешили заправляться вне очереди. Приоритетную заправку топливом таких машин ввели для стабильного вывоза мусора. Решение приняли на правительственном совещании под руководством вице-премьера Александра Новака. В сфере обращения с отходами в стране задействовано больше 26 тысяч единиц техники, в том числе 18 тысяч мусоровозов. Другим новостям. Приемная кампания в российские вузы выходит на заключительный этап. Прием документов от абитуриентов, которые поступают по результатам единого госэкзамена ЕГЭ, завершится 25 июля. Как пишет российская газета, в этом году более 330 тысяч выпускников набрали на ЕГЭ 70 и более баллов. Это практически каждый второй участник экзаменов. В Рособранадзоре обратили внимание, что для успешного обучения в вузе абитуриентам рекомендуется иметь не менее 60 баллов по профильным предметам. Последнее. В Москве довольно неожиданно вернулись в активный оборот 5-рублевые купюры. Банкноты этого номинала были выпущены почти 30 лет назад и со временем практически полностью вышли из обихода. Теперь же 5 рублей можно получить в качестве сдачи на рынках, заправках и в магазинах столицы. Для многих жителей, особенно молодых людей, появление таких денег стало сюрпризом. Некоторые из них признаются, что видят бумажные 5-рублевки впервые в жизни. Развитие событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас «Вечер на русском». Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: сейчас. С вами Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Программа, которая официально признана главным звуковым достоянием России.
2: О как!
1: Сразу после песни «Матушка Земля» и «Шума берез». Третьими идем мы. Здравствуйте! Да, здравствуйте, привет. Наши любимые россияне!
2: Привет, привет, ребята! Вот люблю, когда вот он так говорит.
1: Да,
2: прям
1: да.
2: Аж сердце прям вот... прям стучит.
1: Люблю, когда у Ивана стучит сердце, потому что когда он сидит с нестучащим сердцем...
2: Тебя как-то пугает немного, да?
1: Пугает, да, больше всех окружающих, понимаешь?
2: Давайте к нашей теме. Сегодня у нас тема ностальгическая. То, что мы с вами любим, будем вспоминать тот самый заработок нашего детства, нашей юности, сколько мы получили за ту или иную работу, куда деньги потратили. В общем, будем делиться этими историями.
1: Да, куда деньги делал, где поработал в юности, вот что хотелось бы узнать. Ну, давай, Иван,
2: давай начну с самого начала. Когда я учился в пятом классе, летом, ну, я не то чтобы за деньги, сейчас расскажу за что. У нас у соседей, мы жили в своем доме, у нас у соседей было огромное хозяйство крупнорогатого скота, и я летом по вечерам ходил навстречу, табун.
1: Так и есть
2: пастух
1: стадо.
2: При стадо, забирал, значит, встречал там коров.
1: Так.
2: Гнал к соседям, ну, в общем, домой.
1: И?
2: За это получал молоко, иногда мне давали даже мясо, сало. Ну, то есть, сначала животных встречал, а потом их ел.
1: Ну, собственно, это была моя шутка.
2: Это вот такая, в общем, была работа. А о другой работе попозже расскажу.
1: То есть, ты как бы имел процент, встречая животных, в качестве частей, запчастей этих самых животных. Ну, понятно, у тебя все шло к кулинарному, к чему-то кулинарному.
2: Все вокруг еды вертелось.
1: У меня все проще, друзья мои, Да. Что у меня здесь козырь есть, потому что мои родители были в свое время музыкантами в театре опереты.
2: Так.
1: Посмотрите, театр — это же вам не металлургический комбинат, там же кругом магия, всякие дуэльные шпаги, пистолеты в реквизите.
2: Да, да, да.
1: И вот лето, гастроли, три города, вечная тусовка с такими же театральными детьми. А в 11 лет, бах, тебя берут в массовку. Понимаешь, и по сути тебе начинают платить за то, что ты и так делал каждый день на гастроли.
2: Бесплатно.
1: Бесился со сверстниками. Только теперь на сцене и строго по расписанию.
2: Ну, хорошо платили?
1: Очень. С тех пор я у родителей деньги не брал. С лихвой хватало за все.
2: Они от тебя освободились, да?
1: Ну, в принципе.
2: Иди, живи один.
1: Продолжение истории, кстати, вы услышите, да, как я ушел жить один, да.
2: Ребята, давайте.
1: С хористкой.
2: Ух ты. Ладно, ждем ваши истории. Заходите в мессенджер Макс, находите наш канал «Русское радио». Уже опубликовали мы пост с темой в комментариях. Делитесь своими историями. Как вы в юности зарабатывали, на что потом тратили деньги.
1: Да, и...
0: Вечер.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
1: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
2: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Теннет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. «Черноморавто». Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость ТНТ-4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
3: Я принимал ее такой, какая она есть. Плюс успокоительная.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97 97.
5: Русское радио. Давай обнимемся в последний раз.

0: вечер на русском.
1: А расскажите-ка нам, пожалуйста, каким таким делом, какой такой подработкой вы занимались в детстве и юности, за что вам еще и платили деньги, сколько вы заработали и на что вы это потратили. Сегодня вот это будем все два часа обсуждать.
2: Да, причем некоторые, ну, наши хоть бы и любимые, но не совсем внимательные радиослушатели, они говорят, не, нам за это не платили, мы там редиску убирали с картошкой. Друзья мои.
1: Это была отработка в школе.
2: Вот, давайте только за то, что платили в этом фишка.
1: Сообщение, история от Станислава. Моя первая подработка была на овощной базе. Да, летом. Да. Привозили арбузы целыми фурами. Их надо было с одного места перекладывать к воротам, чтобы было видно покупателям. Платили, помню, на то время, это были 2000-е, рублей 50 или 100, зато вечером каждый день приходил домой с арбузом и фруктами.
2: Ну,
1: еще и кормил семью.
2: Ну да, да. Слушайте, знаете, ну когда один арбуз ты там купил, а когда у тебя каждый день арбуз за арбузом, арбуз, мне уже кажется, батя бы уже сказал,
1: пошел вон.
2: Хорош уже. А ты ну-ка что? Кстати, вот, значит, тоже 84-й год. Дело происходит такое, значит, по-моему, перестройка, не знаю, уже в разгаре или только началась. Нурия из Казани, наша постоянная радиослушательница, пишет. Добрый вечер. После 9 класса в 84-м году я работала в детском садике на кухне. Помощником повара. И вот здесь, друзья мои, это, конечно, звучит красиво. Но, представляете, а как там вот это на кухне? Как это было? Типа там какая-нибудь тетя Зина, повариха. Так, Нурия, слушай сюда.
1: Тащи тонну мяса.
2: Нет, нам привезли сосиски. Половину варим детям, половину суем мне в сумку. И это самое, котлеты, не сливай жир от котлет вообще. Завтра на них картошку пожарю.
1: Ну, Саша.
2: А что? 84-й год.
1: Не, ну тогда, конечно, наверное, может быть, так и было. Я думаю, что в 90-х так было. 84-м было все нормально.
2: Это все начиналось только.
1: Так, сообщение от Максима. В далеком 94-м году после 9 класса пошел на подработку в племферму.
2: О.
1: Что-то там белил, гудронил железо, ну еще и принеси-подай. Не помню, сколько заплатили, но в то время я заработал себе на игровую приставку. Это было то время, когда были популярны танчики и Супер Марио игра. Ну да, 90-е, конец 90-х.
2: Племферма, это, я так понимаю, племенная ферма, там, где КРС разводит крупный рогатый скот, который мы знаем из программы «Выше». Вот Иван встречал, но он-то был хитрее, он получал продуктами.
1: Ребят, заходите в наш канал в мессенджере Макс, Русское радио, заходите, находите, там опубликован пост. В комментариях, пожалуйста, делитесь своими историями.
2: И еще телефон есть, +7 495 995 105.7. Кстати, многие немножечко ворчат, мол, сложно дозвониться. А вопрос попробуйте нам сообщение написать, оставьте свой телефон, может, мы вам перезвоним, если вот тема понравится.
1: Угу.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Вот оно какое!
1: Наше утро!
2: А здесь можно я немножко подушню?
3: А подушни, ну, давай,
2: смотрите, подушни. Человек с чувством юмора – это остроумный человек. От слова «острый ум». Да. Острый значит «быстрый». Это да. Значит человек, который очень быстро соображает.
3: Вот. И в связи с этим дебильная шутка. Когда ко мне подходит в аэропорту и говорит «колющая, режущая», я говорю «мой острый ум».
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Реклама на русском.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
12: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
13: В прятки интереснее втроем.
14: А для футбола нужно хотя бы четверо.
15: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
16: Мы едем, едем, едем.
17: Куда?
16: Где интересней?
17: Во вторник и четверг в 11:30 отправляемся в радиопутешествие по России. «Русские каникулы» с Петром Кузнецовым. Путешествуйте по России на комфортных туристских поездах федеральной пассажирской компании. «Жемчужина Кавказа», «Байкальская сказка», «По Золотому кольцу», «Жигулевские выходные», «Серебряный маршрут» и другие. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД». 12+.
18: Мечтаете сесть на диету, найти новую работу, начать новую жизнь? Специально для вас каждую неделю. Понедельник. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
17: Соловьев и Пряников. Вечер.
19: К нашей теме, которую мы сегодня обсуждаем, деньги, которые вы зарабатывали в юности, как, сколько и на что тратили, вернемся чуть попозже. А сейчас предлагаем тоже подзаработать, причем такие нехилые подарки от Русского радио. Вечерний замес, наша любимая игра. Дадим вам тему, у вас будет 30 секунд дать как можно больше ответов.
20: Да, назовете 5, и ваш дом озарит свет эксклюзивного дизайнерского светильника. Назовете 10, и к вам отправляется премиальный комплект. Светильник плюс мощнейшая беспроводная колонка, ну, чтобы ваши соседи тоже приобщились к роскошной жизни. Вот.
19: Дозвониться только осталось до нас. 8495-995-105,7. Ребятки, звоните, мы желаем вам удачи.
17: Вечер на русском.

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: А в «Вечернем замесе» у нас Марина из Каширы. Марина?
2: Марина.
3: Да, добрый вечер, Марина, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Марина, что за хлеб там у вас пекут, за которым едут все вообще?
2: В Каширу?
1: Да.
4: Да, у нас есть собственный завод, хлебокомбинат, где испекают очень вкусные хлебобулочные изделия.
1: Так реклама! Да ладно, ладно.
2: Ладно, Марина, давайте вернемся, точнее не вернемся, а перелетим в вашу юность. Мы сегодня у слушателей спрашиваем о первых подработках, которыми мы занимались в юности, в детстве, сколько за это получили и куда на это потратили деньги. Что у вас?
4: Вы знаете, у нас в школе где-то 7 или 8 класс была, ну, типа практики. Мы проходили практику на чулочной фабрике.
2: Так.
4: И когда закончилась практика, нам там предложили остаться подработать.
2: Так.
4: Вот мы с девочками, с одноклассницами где-то месяц или два остались подработать.
2: Ой, наверное, чулки потом чемоданами дома были.
1: Чемодан чулков.
2: Чемодан чулок чулков.
1: Чулок, чулок.
4: Чулок не было, но получила зарплату. Не помню, сколько это было денег, но я купила себе модное
2: чулки.
4: Пальто.
2: Классно.
1: Ну, Иван сегодня укусил Петросян, просто мимо проходил.
2: Не говори.
1: Да,
2: ладно, ладно, Марина, давайте к нашей игре «Вечерний замес». Сейчас даем вам задание. У вас будет ровно 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов. Готовы?
4: Готово.
2: Итак, вам предстоит назвать как можно больше врачей разных специальностей. Поехали.
4: Терапевт.
2: Есть.
4: Лор.
2: Есть.
4: Окулист.
2: Есть.
4: Хирург.
2: Есть.
4: Гинеколог.
2: Дальше. Дальше.
4: Стоматолог.
2: Да.
4: Ортодонт.
2: Есть.
4: Ортопед.
2: Есть. Немножко. Ну.
1: Чё ты нукаешь, ты сидишь?
2: Печень, когда болит.
1: Сидит заика. Кто вот, давайте, ну, который нукает, заикается?
2: Давайте.
1: Кто там ими занимается?
2: Гепатолог.
4: Ортопед.
1: Ортопед, еще, правильно?
2: И еще одного.
4: Ортопед.
1: Люди с хорошим пальцем. С хорошим пальцем люди. Есть 10!
2: Да ладно, было 10, было 10. Марина, поздравляем, 10 специальностей назвали.
1: Марина, в медицине трудитесь, скажите честно. Марина.
4: Да-да-да-да.
1: Я говорю, вы в медицине трудитесь, уж очень лихо у вас все получилось.
2: Да нет, на чулочной фабрике.
4: Нет, я не тружусь в медицине.
1: Понятно. Но раз у вас хорошее настроение, наверняка его хватит для того, чтобы передать привет и на всю страну. Ждем.
4: Передаю привет своему супругу любимому. Передаю привет своим родителям, своей дочке и своему зятю.
2: Самого главного-то мы не сказали. Два подарка от русского радио ваши, Марина. И светильник, и колонка. Поздравляем вас и хорошего вечера.
0: Вечерний замес. Замес на русском радио.

0: пряника. Вечер на русском.
1: А сегодня мы с вами... с вами обсуждаем, у вас спрашиваем, подработка вашей юности, вашего детства. Нам очень интересно, за что вот вам могли заплатить в юности? За какое такое дело? Сколько вам заплатили? Потом на что вы это потратили?
2: И что вас, главное, толкнуло в объятия работы?
1: Я еще вспомнил свою историю. Я, можно сказать, практически изобрел доставку продуктов, когда мне купили велосипед.
2: Так.
1: Урал, по-моему, с рамой такой, ну, большой такой.
2: Угу.
1: Я гонял по соседям, спрашивал, кому нужен молоко и хлеб, и гонял в магазин. Доставлял продукты, да.
2: И тебе за это платили деньги?
1: Да, сдачу обычно отдавали.
2: Ах, вот оно откуда все началось, друзья. И вот это началось все с одного, казалось бы, невзрачного подростка.
1: Казалось бы.
2: А закончился вот этими столпотворением самокатчиков в форме.
1: Прикольно.
2: Кстати, не видел, между прочим, уж нас насчет доставки уже стали шить это вот куртки доставщиков, серьезные бренды одежные. То есть ты еще в моду все это ввел.
1: Фамилия.
2: Есть такое. Ну что, давай теперь обозреем менее яркую жизнь, не такую, как у тебя, дружище, наших радиослушателей. Наталья в 2002 году еще училась в школе, поехала к бабушке в деревню и подрабатывала там почтальоном. Зарабатывала копейки, но каталась на велике не за бесплатно. Вот в деревне почтальоном работать опасно, как мне кажется.
1: Почему?
2: Ну, потому что, смотри, ну ладно, там хорошие письма приводишь, а там деду пенсию какую-нибудь привезла, а дед уже, и он тебя смотрит, понимаешь, переподросток, а он как будто ты Советский Союз развалил,
1: да,
2: ты
1: наоборот,
2: именно.
1: Да, молится на тебя, пенсию принесли.
2: Ну или так.
1: История Дарьи. Первая моя подработка была летом, когда мне было 15, в сельскохозяйственной организации. Мы с сестрой копали клумбу, чистили картофель, мыли посуду в столовой. На заработанные деньги купила себе первый сотовый телефон.
2: Ого-го.
1: Нехилая такая заработная плата.
2: Да это действительно хорошо платили. Да, хорошо платили. И дай бог, чтобы продолжали всем оплатить. Но для этого, друзья мои, еще раз вспоминаем ваши истории. Рассказываем у нас в эфире. Плюс 7-495-995-157. Телефон. Если хотите, чтобы позвонили вам мы, расскажите свою историю в соцсетях. А мы оценим и, может, позвоним.
0: Угу. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Новая песня на русском.
3: Поставь на стол мой хит, мой топ. Сквозь временный ток забей на любовь.
4: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+. Конфет.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Русское радио на спорте.
4: Нам покоряются рекорды.
3: С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
5: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
6: Подробности на русрадио.ру. 12+.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Бесит, когда сидишь на работе, а родители все не приходят забрать тебя домой. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Королев и Пряников. Вечер на русском.
1: Вот уже, между прочим, скоро год, как мы с Иваном сидим, разговариваем с аудиторией, узнаем, какие вы прекрасные, как вы любите своих детей, как вы хорошо, какие у вас семьи крепкие. Вот сегодня обсуждаем ваше детство и способы, способы, которыми вы заработали свои первые деньги. Фу.
2: Молодец.
3: До нас дозвонился Александр, между прочим, из Геленджика. Александр, добрый вечер.
1: Из Геленджика, друзья.
3: Так, добрый выключайте вечер. Громкую связь, выключайте звук у приемника, потому что в эфире очень так... Во.
1: Вот, спасибо.
2: Я понял, хорошо.
3: Теперь все прекрасно. Ну, давайте, Александр, делитесь способом зарабатывания денег в юности. Где вы зарабатывали, сколько и на что потратили?
4: В детстве было 9 лет.
3: Так.
4: Вот, покупали у колхоза капусту и продавали на рынке потом в 2 раза дороже.
1: Серьезно?
3: Мне прям фрагмент из фильма «Вокзал для двоих» это напоминает. Сейчас позвоню директору рынка, там тебе дадут тебетейку, чтобы не дали по шее, весы, и будешь колхозником торговать.
1: Слушайте, а в какие-то годы?
4: Ничего страшного, у них нет возможности было продавать, а у нас была возможность продавать.
3: Слушайте, какой год это был?
4: О, это, наверное, 90 какой-то там...
3: Ну, в общем, голодный год. А сколько заработали, помните? Максимально.
4: О, на коньки прям сразу себе, на «Динамо».
3: На коньки! Это же круто было!
1: Да еще, видишь, на «Динамо».
4: Да, это было круто, потому что занимались, да, хоккеем, вот, поэтому заработали себе на коньки.
1: А в смысле, хоккеем занимались в «Динамо»?
4: Нет, коньки назывались «Динамо».
1: А, коньки назывались. Ну, правильно, после того, как летом, с точки зрения закона, ты зарабатывал не слишком чистым способом, нужно было коньки купить спортивное общество «Динамо», как раз Министерство внутренних дел. Слушайте, так это же в 9 лет, когда вокруг вас летом ходят все такие летние, купаются, загорают, а вы в этот момент с этими вот кочанами...
4: А в этот момент работали.
3: Александр рубил капусту! Молодец!
4: Рубил капусту, как
1: Молодец.
3: Хорошего вам вечера, Александр. Спасибо за звонок, ребятки. Тема классная, истории ваши потрясающие. Продолжим обсуждать это все во втором часе. В 19:00 возвращаемся, и вы будьте с нами.
0: Вечер. Да.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Пришла квитанция за электричество. Оказывается, я жгу по полной!
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Банки попросили Минцифры отменить введение обязательных СМС-сообщений перед звонками клиентам. Такое требование может привести к блокировке звонков, а также к увеличению расходов, что может повысить стоимость банковских услуг, говорится в обращении профильного объединения. Участники рынка оценили затраты на выполнение требований в 30 миллионов рублей в месяц на один банк. Пока предполагается, что правило о сервисных СМС-уведомлениях вступит в силу с марта следующего года. Россиянам, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, дадут право на дополнительный отдых. С 1 сентября граждане, оказавшиеся в зоне ЧС, смогут оформить один оплачиваемый выходной и 5 дней отпуска за свой счет. Как уточнили в Госдуме, количество дней не будет зависеть от масштаба бедствия. Чтобы получить отдых, нужно дождаться подтверждения от комиссии по ЧС о том, что человек проживал в зоне бедствия, а затем подать заявление работодателю. Экономисты оценили эффект от внедрения цифрового рубля в 420 миллиардов рублей в год. Основную выгоду сможет получить реальный сектор экономики за счет снижения издержек на переводы. Банковский сектор сможет заработать, предлагая бизнесу смарт-контракты и новые сервисы. Массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября. Крупнейшие банки будут обязаны предоставить клиентам возможность открывать кошельки для такой формы валюты. Ну и последнее. Россияне стали чаще питаться дома. Посещаемость заведений общепита сократилась за год на 10%. Рестораторы и владельцы точек фастфуда компенсируют снижение трафика ростом цен. Сумма среднего чека выросла в пределах от 5 до 20%. Так, в пекарнях посетители тратят сейчас в среднем 260 рублей, в кофейнях 470, в киосках с мороженым 350 рублей. На этом пока вся информация. Эфир продолжит «Вечер на русском». Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости. Новости на русском. Дамы и господа, это «Вечер на русском». Здесь не место скуке, но всегда уместно остроумие. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
2: Вечер на русском. Флагманское вечернее шоу Российской Федерации. Единственное в своем роде шоу, рейтинги которого видно из космоса. Коллега?
3: Ну да, не место скуки, я просто так повторю.
2: Так и есть. Сегодня обсуждаем.
3: Ну, давай.
2: Сегодня обсуждаем ваши первые деньги. В смысле, не откуда вы их взяли. А в смысле, как вы их заработали. Что за способ выбрали для того, чтобы сепарироваться от родителей. Тогда, правда, этого слова мы еще не знали, но всячески это приветствовали.
3: Кстати, процесс. Это был очень такой нелегкий, вот мы читаем историю, нелегкий такой труд был. Вот, например, история от Татьяны.
2: Да.
3: Подработка в школьные годы была у меня всегда. Первое. С папой красила буржуйки. Он варил, я красила. Далее. Собирала ягоды, которые в зной, пыль, под жужжание ос никто не мог собрать. Смотрела за соседскими детьми в любое время суток. Деньги у меня были всегда. Мне даже хватало на конфеты из-под полы Мишки на Севере. А это, между прочим, 10 рублей за килограмм. Ого. И на секундочку, мама тогда получала 70 рублей в месяц.
2: То есть, а получала больше мамы?
3: Ну, не то чтобы больше, но, в принципе, приличную сумму по сравнению.
2: Кстати, вот так, с годами ты там будешь пахать на 3-4 работах ради вот таких денег. Ну, если, я не знаю, если ты крупно где-нибудь что-нибудь проиграешь, я не знаю, или проспоришь, друзья мои. Откуда вот прыти-то? А вот смотри, Сергей из Королева докладывает, в далеком 1993 году в 10 классе подрабатывал на Зингере. Сколачивал ящики. Не знаю, может, как раз ящик, куда их упаковывать. Свои 15 тысяч рублей он заработал, потратил на первый компьютер Spectrum. Помнишь, в 93-м году этот компьютер? То есть я вижу эту картину. Приходит, значит, Сергей домой с этими пробитыми пальцами. 3 месяца махал молотком на заводе. Разбил. Все. Заработал. Поставил. Купил. Вставил кассету. И что он услышал? И 40 минут. Тетрис, да? Все, играй.
3: Ладно тебе. Ребята, ждем вашей истории. Заходите в наш канал в мессенджере Макс Русское Радио. Мы там опубликовали. Давно уже опубликован пост с темой. Вот в комментариях рассказывайте свои истории, ваши первые заработанные деньги в юности. Сколько и на что потратили. Тоже нам интересно.
2: Да, еще интереснее услышать ваш голос, когда вы рассказываете эту историю лично в эфире самой крупной радиосети в мире. Плюс 7-495-995-105-7.
3: Ага.
0: Вечер на русском.

Витя.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Реклама. Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 31 августа 2026 года концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море». Не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Я никогда не даю советов. И вам не советую.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
4: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
5: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Центр душевной коммуникации для всех, кто говорит и понимает русский язык. Говорит и понимает русский язык. А на связи у нас Юлия из города. Как бы вот как нестандартно представить. Это не только родина этих самых глазастых грибов. Это еще и выясняется, что подмосковный центр сурового бизнеса. У нас на связи Юлия из Рязани. Здравствуйте.
2: Всем привет.
3: Да, Юлия, добрый вечер. Ну рассказывайте, ваши первые деньги в юности. Как заработали, сколько заработали и самое интересное, на что потратили.
2: Зарабатывала на приставке Денди. Вот, сначала давала просто поиграть, потом поняла, что это все дело так сильно затягивает, и за деньги уже поминутно стало.
3: Так, давайте подробно разбираться. Во-первых, как приставка попала к вам в руки? Это что, это подарок был или что это?
2: Ну да, родители подарили.
3: А родители знали о вашем бизнесе?
2: Нет.
3: То есть вы им не отстегивали, за аренду не платили. Ну хорошо.
1: Алло, налоговая, нашли Юли. Это вот тот эпицентр.
3: Слушайте, а как потом вот вы в глаза своим друзьям смотрели? И они как вам смотрели в глаза, когда вы им за деньги давали играть приставку?
1: Ну она представляла, что это грибы и все.
3: Ну подожди, ну вот мне интересно.
2: У них была мотивация купить себе Денди тоже. Потому что они знали, сколько это можно заработать. Все хотели то же самое.
3: То есть вы занимались благим делом, понятно.
1: Ну подождите, сколько заработали-то заработал?
3: Да, сколько?
2: Ой, ну слушайте, не знаю сколько, но кассет новых я накупила очень много.
3: Да, ну то есть вы вкладывали в развитие своего бизнеса.
1: Ну и все правильно, все.
3: Ну, слушайте, круто.
1: А я вот так и вижу этих несчастных рязанских ребят, которые там сдавали бутылки, воровали у бабушек мелочи из серванта, чтобы прийти отдать свои к Юле, сесть на ковер и 30 минут пялиться в пузатый телевизор.
3: А Юля такая вся в кольцах, в браслетах такая.
1: Типа там, так, Вовчик.
2: Главное, игру подольше выбрать новую.
3: Ну, классно. Юля, ну, спасибо вам за вашу историю, она классная. Кому будут приветы? Можете передать привет в эфире Русского радио.
2: Спасибо. Хочу передать привет в свою как раз малую родину, в Касимов. Угу. Касимский район. Угу. Своему любимому супругу Алексею. Вот. И трудяшкам, моим коллегам в клинику Артис. Всем привет.
3: Спасибо за звонок, спасибо за историю и хорошего вам вечера, Юля.
1: Да, да.
0: На русском.

0: Реклама на русском.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
7: Ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: Накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
11: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
12: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы найти в квартире мобильник. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9.

0: Ком.
1: Перепродавать жевательную резинку, открыть в подвале тайный видеосалон или сдавать в аренду свой мопед. Чем мы только не занимались в юности, чтобы заработать денег. Вот об этом мы сегодня вас и спрашиваем. Рассказывайте истории, на чем или на ком вы зарабатывали первые деньги в юности.
2: Вот это, да, кстати, вот насчет на ком. Но здесь на нашей слушательнице зарабатывали. Слушай, Анастасия докладывает. После 8 класса летом я ездила в Великий Устюг. Так. В рабочий лагерь. Там мы вкусно ели 5 раз в день, гуляли, жили недалеко от дома Деда Мороза. Иногда еще сажали цветочки, красили забор или какие-то мелкие детали. По приезде я получил трудовую книжку и около 5000 рублей на карту. Ну, помимо, мне кажется, еще пары килограммов после 5-разового питания. Слушай, я так и вижу эту историю. То есть лето, июнь, жара, сидит Дед Мороз. Знаешь, что такое свои в майке алкоголички, в этих трусах, и пьет такой квас такой с бидона. Она, слышь, Настя, ну-ка ты что там это, плохо кистью-то машешь? Давай, давай, в 3 раза за это, в 3 слоя забор мне. Потому что эльфы и олени, это, конечно, они уже все растают. Это только в сказках.
1: История Зои. В 16 лет работала на набережной, торговала экскурсиями летом. Деньги потратила на модные шмотки. Ну, это круто.
2: Модные шмотки.
1: А вот. Татьяна, она родом с Кубани, она собирала фрукты, овощи до поздней осени, виноград, и честно заработанные денежки тратила на развлечения. И обязательно, обязательно покупала маме подарок. Вот.
2: А это, в смысле, собирала людей на экскурсии? Это вот эти...
3: Наш теплохода отходит через спину, тут пройдет мимо... Посмотреть на правду.
2: И вот это, конечно, если на пляже, через 40 минут уже хочется этого ребенка покормить, как минимум. Добрый вечер.
1: Чтобы он рот закрыл.
2: Ну, чем-то ему занять, безусловно. Так, нет, летнее кафе, доил. Нет, где, куда? Сообщение улетело. Так, прикольно было, сообщение улетело. Ну, вот бутылки собирали, копили на спиннинг, докладывает Алексей. Не то чтобы заработок, но когда нужная сумма была накоплена, и когда мы пришли в магазин, этих спиннингов продажи не было. И тогда первый раз мы сами купили себе для школы все самое необходимое. То есть тетрадки, ручки, линейки, фломастеры и тому подобное. Как-то вот так.
1: Вот мне было всегда интересно, почему мы заработанные кровью и потом деньги тратили на то, что нам родители, в принципе, и так должны были купить.
2: Это, но только мы об этом же не знали. Тогда вот же не было, где родители должны купить. Да, вот. Святые дети были, потому что... А родителям-то смотри, какое подспорье.
1: Классные истории вы пишете, молодцы.
0: Пряников и Соловьев. Вечер на русском. Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

0: на русском.
1: Да, вечер на русском сегодня наполнен историями раннего обогащения. Ранний, скажем, детский труд.
2: Детский труд.
1: Его разновидности.
2: За бабки.
1: Да, за них. Да, если бы трудились бесплатно, вы нам, друзья мои, неинтересны.
2: Конечно.
1: Только те, кто бабки поднимали реальные. У нас из Ярославля Сергей сейчас своя история прозвучит в эфире.
2: Да, Сергей, добрый вечер.
3: Да, здравствуйте.
2: Рассказывайте, чем зарабатывали в юности, за что вам платили? Чем вы занимались? Ну-ка.
3: Ну, конечно, много разных было возможностей заработать, но особенно одно вспоминается, конечно, приятное такое воспоминание.
2: Так, какое?
3: У старшего брата был такой небольшой на деревяшечке станочек с двумя проволочинками.
2: Так.
3: Буквально

0: ключ и каждое звено. И каждое звено нужно было соединить. И это, от этого пальцы все время, ноготочки, как говорится, болели.
1: Вот вы мне, Сергей, скажите, вы сколько метров этих цепочек вы сделали? Ну так, приблизительно.
0: Ой, честно, даже сейчас скину, примерно, даже если подумать, ну... Не знаю, ну, метров 20,
1: ну,
0: наверное.
1: То есть вы продавали...
0: Я очень много делал.
1: А для чего? Вот кому... Кто был покупателем этих цепочек? Для чего их покупали?
0: Так, а все, в-первых, все началось сам себе сделал. А потом думаю, а почему бы на этом не заработать?
1: Прекрасно.
2: А то есть, подождите, а это было...
0: Как только первая ушла цепочка, и дальше пошло...
1: Запах денег почувствовали.
2: То есть, подожди, я так...
0: Конечно.
2: То есть, я так понимаю, ярославские авторитеты на стрелке. О, смотри, у тебя цепочка от Сереги. Да, нет. И все, и перестрелка закончилась, не начавшись.
1: Ну, какие перестрелки, Сергей.
0: Все правильно. Я даже сейчас у некоторых людей, честно говоря, вижу такое, как это мое производство или не мое.
1: Какая прелесть. Сергей, кому будут приветы? Можно передать привет в эфире Русского радио. Давайте.
0: В первую очередь хочу передать своей семье, любимой семье. Ане, Веронике, Саша у меня, сын в лагере. Другу, дочке Сереге тоже привет передать. Живет в Дубках. Ну и надеюсь, все, кто меня узнал, всем большой привет. Всем.
2: Все, кто вас
0: узнал. И вам всем большое спасибо.
2: Спасибо вам, дружище.
1: Вам спасибо, Сергей, за историю. Хорошего вам вечера. Это «Вечер на русском».
3: Вечер на русском. Новая песня на русском. А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
4: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
3: Русское радио.

0: и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Alpen Gold в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте. А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов, но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
7: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
8: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
9: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
10: Купил самоклеющиеся обои. Сижу. Жду. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Реклама на русском. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров

0: на русском.
1: Это ж сколько в нашем детстве, юности было выдумки и фантазии на тему, как можно заработать деньжат, чтобы купить ту самую желанную шоколадку или батончик.
2: Мне кажется, это, во-первых, огромный сектор неучтенной экономики. Вот. Неучтенный сектор экономики. Детский труд как раз, который оплачивается, как правило, меньше, чем ты заплатишь наемному рабочему.
1: Вот Олеся делится своей историей. Первые деньги я заработала так. Копала червей, отдавала в рыболовный магазин. Зарплата была 75 рублей. Покупала мороженое, а остальные отдавала родителям. Привет передаю любимым деткам Яну, Владимиру, Данилу, Антошке и любимому мужу Алексею.
2: То есть как бы и рыбы сыты, и дети довольны. В накладе только черви.
1: Мороженое в обмен на червей. Ну, неплохо.
2: Черви на мороженое, да, в принципе.
1: Мороженое со вкусом червей. Продолжим, да?
2: Кстати, между прочим, если кто-то был в Таиланде, там такой... Не, ну зато хорошо, свет в конце тоннеля жизни червяка. То есть ты умрешь, но ты превратишься в мороженое. Когда мне было 9-10 лет, Анастасия докладывает, примерно 2008-2009 год, из чего мы делаем вывод, что Анастасии 25 лет.
1: Но.
2: Я ездила к моей бабушке помогать в огороде. Наша станица в Ростовской области выращивает помидоры.
1: Угу.
2: О, какие там, ребята, помидоры. В прямом смысле этого слова. И бабушка, чтобы не платить рабочим, решила, что лучше будет платить внука. Молодец, бабушка. Так вот, мы с братом собирали все лето помидоры, а в конце сезона я получила по 11 тысяч рублей каждый. Я купил себе первый велосипед. Кстати, я тоже сейчас собираю помидоры, потому что мы с мужем тоже занимаемся этим. У нас 9,5 тысяч кустов. Точка.
1: То есть бабушка просто монетизировала те деньги, которые, в принципе, могла просто так внукам приготовить и отдать.
2: Да, нет, которых она могла бы потратить на наемных рабочих, а те сам понимаешь.
1: А, ну да,
2: ты же сам
1: все
2: понимаешь.
1: Понятно. А вот мне кажется, что Юлия Калинина, знаешь, как зарабатывала? С детьми сидела.
2: А мне кажется, она хотела...
3: Нет, привет, все было не так. Я ужасно не любила детей в подростковом возрасте, я их просто ужасно не любила.
1: Ну хорошо.
3: Они меня раздражали.
1: Какой был способ заработка у тебя в юности?
3: У меня все было как-то, мне кажется, очень так просто и примитивно. Во-первых, я так же, как наша слушательница Анастасия, я помогала бабушке на даче.
1: За деньги?
3: Да, ну бабушка с пенсии обязательно давала какую-нибудь копеечку. Но в основном я брала натурпродуктом, потому что было принято, что бабуля обязательно покупает что-нибудь вкусненькое. И мне персонально покупалось, что вы выдумали?
1: Что?
3: Была пицца.
1: А, пицца.
3: Да. Вот.
1: Официальное разрешение на вредную еду.
3: Да. И я могла есть пиццу, могла есть конфеты, могла есть что-то еще. И это было по-настоящему весело. А такие серьезные деньги первые, да, они были в раннем возрасте, 18 лет.
1: Угу.
3: И это была моя первая работа.
1: А, уже такая официальная работа по трудовому. Ой, скукота какая.
2: До 18 лет росла ягодка вообще.
1: Росла ягодка для работы на радио.
2: Ну что, друзья мои.
1: Хорошего тебе, Юля, эфира.
3: Спасибо.
1: Да, пока-пока.
2: И у нас, между прочим, отличная сегодня история сложилась.
1: Да?
2: Но я могу сказать, что с тех пор, конечно, инфляция. Сейчас ребенка за велосипед трудиться
1: не заставишь.
2: Может, и за мобилу не будет, и за приставку.
1: Ладно.
2: Просите сразу у бабушки квадрицикл.
1: Ребят, спасибо вам за ваши истории. Вечер на русском прощается до завтра. Вернемся сюда в 18.00.
2: Конец связи.
1: Ушли.
0: Вечер на русском.

0: Реклама.
1: Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
3: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
4: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Тенет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. «Черноморавто». Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость на Т4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
5: Хорошо там, где мы, а не нас. Ой!
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
5: Вот оно какое!
7: Наше
5: утро!
7: Русские перцы! Нам прислала сообщение девушка по имени Анна. Она потеряла дар речи, когда на репетиции спектакля никак не получалось заплакать. И тут режиссер влепил звонкую пощечину ей.
8: Это какой-то ну, там частный театр, я надеюсь.
9: Какой-то экспериментальный.
8: Знаешь, в большом тебе подошли. Это что это за щелкунчик? Знаете, у меня сегодня что-то не идет.
7: Где твоя разворотность? Стоп.
8: А вот она.
9: Выворотность.
7: Ну, какая разница?
9: Большая.
8: Нормально, нормально, нормально.
9: Вот в плохом театре как раз разворотность.
8: Пусть будет разворотность, стоп.
9: Так, это я словарик запишу.
6: С 7 утра по будням. Слушайте. Главное утреннее шоу страны.
4: «Русские перцы».
6: На русском радио. Что слушать?

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Средняя цена литра дизельного топлива в Москве превысила 80 рублей. За неделю солярка на столичных АЗС подорожала на 45 копеек. Стоимость бензина увеличилась примерно на 30 копеек. Такие данные Московской топливной ассоциации приводит Интерфакс. Ранее для стабилизации ситуации с топливом московские власти разрешили свободный въезд в город бензовозов. С 23 июня такие машины въезжают в Москву и передвигаются по столице без оформления пропуска. Москвичей стали информировать о датах выборов депутатов Госдумы. Такая информация появилась на городских билбордах, пишет РИА Новости. Ранее в Центральной избирательной комиссии представили логотип думской избирательной кампании, на котором изображены три календарных листа с датами выборов, а также слоган «Твой голос – сила России». Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в течение трех дней с 18 по 20 сентября. Более 20 тысяч выпускников столичных колледжей сдали демонстрационные экзамены. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова. Москва помогает выпускникам колледжей быть готовыми к реальной работе. Практику у ребят занимает около 70% учебного времени. Демонстрационные экзамены проходили по 115 специальностям от машиностроения и транспорта до IT, кулинарии и туризма. В этом году свыше 6 тысяч выпускников сдали экзамен на отлично. По итогу экзаменов все ребята получили цифровой паспорт компетенций. Туроператоры назвали самые доступные места для пляжного отдыха в России. Жилье без питания дешевле всего снять на морских курортах в Туапсинском районе, на Азовском побережье Краснодарского края и в Новороссийске. Если рассматривать вариант «все включено», самый доступный отдых в Анапе. На этом пока вся информация о развитии событий в следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Доброго-доброго, дорогие мои. Утро понедельника началось, солнышко в течение дня окончательно распогодилось. Наступил чудный вечер в нежных лучах закатного солнца, и вот тут-то Штирлиц насторожился. Все выходные стояло самое противное из погод, а в будни, ну, прям отпускное солнце. Случайность? Не думаю. Кстати, мы с вами все два дня гадали, как организовать досуг для молодых романтиков, для пар постарше и 80-й уровень сложности для семей с детишками, которые, если не бегают с гиканьем по двору, значит, скачут на головах усталых предков. Понятно, что в компании русского нет невыполнимых миссий, это уже проверено неоднократно, но если кто-то пишет петицию в небесную канцелярию с требованием «выходные без дождей», я подписываюсь самое первое. Ну и кто знает, может быть, если состоится, у нас тоже все будет хорошо, как у Филиппа Киркорова. Еще раз доброго. Оставайтесь. Мы вам рады.
3: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я улыбнулся ей, она улыбнулась мне, но больше мне ничего не улыбнулось.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
3: Русское радио.

если не придумали пока, чем занять пару часиков вечера трудного дня, ловите лайфхак от специалистов по организации труда. Итак, именно вечером в понедельник важно качественно отдохнуть. А вот что вам больше всего подходит, то и используйте. Может быть, это йога, может быть, ванна с пеной и неизменной уточкой, которая будет рядом плавать и крякать. А может, это окажется просмотр легкого, я подчеркиваю, легкого сериальчика. Сами решайте главные условия за час до сна, как минимум. Все гаджеты долой. Ну и всех токсичных людей от приятеля до управдома гоните вон. Ваш отдых, он только ваш. Если все эти нехитрые условия выполняете, во вторник работайте за троих. Начальник доволен, на счет капает премия, и желанный отпуск становится все ближе. И вот вы бамс, включили Зиверт в наушниках и пошли летящей походкой по морскому побережью. Согласитесь, классный план.

Сандра, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Я сегодня с Мари Краймбрери, естественно, виртуально присутствующая в моем плеере, ехала на работу, и, как всегда, это было по-настоящему круто. Никто, кроме этой девушки, не дает мне того самого правильного расположения, того запаса силы и энергии, которое я черпаю в каждой песне очаровательной Мари. Ну, как известно, семеро одного вообще не ждут. Это я к тому, что пока вы раскачиваетесь в начале рабочей пятидневки, ваши товарищи, как бравые ковбой, тык-дым-тык-дым, скачут вперед. И если рассматривать жизнь как гонку за первым призом, вы вполне можете опоздать. Поэтому давай не ждать, дружище. Бери от жизни все, и я уверена, все-все получится. Если сомневаешься, то перестань. Помни, что ты чемпион, и у тебя все будет хорошо.

0: свежей.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это группа BIS.
3: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
1: Русское радио.
4: Ночь

0: на русском радио «Ближе к телу».
1: Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. Настоящая, реальная, не нейросеть. Да, сейчас все возможно в нашем мире. Но пока не все можно сгенерировать с помощью ИИ. Но влияние на настроение жизни и здоровье уже есть. Тревожные расстройства из-за ИИ все чаще ловят россияне. Люди сами ставят себе диагнозы через нейросети и доводят себя до срывов. Психологи фиксируют рост таких обращений. Пациенты приходят уже уверенными, что у них серьезные болезни. Накручивают себя после ответов алгоритмов, плохо спят, живут в постоянном страхе за здоровье. В тяжелых случаях доходит до состояний, где уже нужна помощь врачей. Есть и другая паника про работу. Люди боятся, что их заменят алгоритмы, переживают за зарплаты, кредиты и будущее. Чаще всего айтишники и юристы. Врачи же настаивают, проблемы не в технологиях, а в том, как их используют. Нейросеть не медик и диагнозы не ставит. Да и диплома у нейросети пока нет. Но пользователи об этом регулярно забывают.
0: Русское радио.

0: Русское радио.
1: Русское радио, все будет хорошо. Русское радио, все будет хорошо.
2: Хорошо. Если хочешь танцевать,

Что лет 100 тому назад с таким же шиком, как Пирожков нынче, на сцену выкатывались джазмены и устраивали жару, которая в те времена вообще была вне закона. Ведь быть счастливым и просто быть самим собой – это было ужас, совсем-совсем неприлично. Как хорошо, что эти времена давным-давно канули в лето. Ваша жизнь, она только ваша, и помните, что второй серии повтора в данном случае совершенно точно не случится. И продублировать не получится. Лариса Долина и дубликат уже совсем скоро на русском, а потом Андрей Губин подхватит музыкальную эстафету, далее Five to Family, а еще Нюша и Чинг-Конг. Ух, друзья мои, захватывающий плейлист и по-настоящему хороший вечер здесь, на русском.

0: Реклама на русском.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
4: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
5: Вкусный!

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи...
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+. Русское радио приглашает.
7: Юрий Стоянов.
8: Дед, это я.
7: Федор Добронравов.
9: И я, дед Владик, тоже.
7: Впервые вместе на большом экране.
10: Таких дедушек не бывает.
7: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
11: 6+.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
13: Фигура, она или есть, или не надо есть. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
14: Русское радио. Золотая история.

0: вот если бы вы спросили меня, зачем этим вечером вы должны взять, да и выбросить любимое вкусное сладкое пирожное прямо в мусор. Угу, в мусор. Я бы включила режим на очень душно и рассказала бы вам о том, что именно пирожное даст заряд инсулина, который вам этим вечером совершенно точно не нужен, потому как начнете ощущать нездоровую сонливость. Не желание поспать, а именно сонливость. И вполне возможно, даже завтра с утра пораньше будет все то же самое мерзкое самочувствие. А если хочется чего-нибудь вкусненького, то тогда фрукты вам в помощь, ну или орешки, но только совсем чуть-чуть. И вот тогда гарантированно все будет хорошо. Но в сопровождении любимых песен, которые звучат на русском, и вовсе замечательно. Вещица, которая в последнее время в моем плеере обосновалась, это Нюша и Чинконг. «Непогода» на русском.
1: Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Крыму создадут новую систему снабжения топливом, до которой украинской стороне будет сложно добраться. Об этом заявил Владимир Путин. Ранее глава государства поручил ускорить решение по обеспечению республики топливом. На совещании по ситуации на рынке вице-премьер Александр Новак сообщил, что власти также готовы обсудить с Крымом и Севастополем меры поддержки, в том числе субсидии на бензин. Мэр Москвы предложил перенести на 3 года платежи регионов по бюджетным кредитам. По словам Сергея Собянина, финансовая ситуация во многих субъектах федерации остается сложной, доходы распределяются неравномерно, а некоторые регионы сталкиваются с дефицитом бюджета. В июне Госдума приняла закон о частичном переносе для регионов платежей по кредитным задолженностям. Другим новостям, в России ужесточат правила оформления нотариальных доверенностей. Согласно новым инструкциям Минюста, нотариусы начнут тщательнее проверять доверителей по информационным базам. Как пишет парламентская газета, если к нотариусу придет человек, который по доверенности уже представлял десяток разных пенсионеров в банках, система это покажет. Это позволит объективно оценить риски. Кроме этого, Министерство юстиции упорядочит архивное хранение наследственных дел. Далее новости чемпионата мира по футболу. Стало известно расстояние, которое преодолели полуфиналисты турнира при поездке на матче. Наибольший путь проделала сборная Англии. За 5 недель англичане преодолели 20,5 тысяч километров. На втором месте расположились испанцы, далее следуют аргентинцы и французы. Французские футболисты потратили на переезды и перелеты из города в город 4 раза меньше сил, чем англичане. Полуфиналы чемпионата мира по футболу пройдут завтра и послезавтра. Сыграют Франция, Испания и Англия, Аргентина. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

очень люблю, когда исполнитель не только официальное видео к хитам представляет, но и уж не знаю, может быть, с компасом, а может быть, без, находят дивные красоты локации и снимают там видео. Просто так, для души, поют любимые песни, а все вокруг такое нежное, зеленое. Это я сейчас про то, как Сергей Лазарев исполняет песню «Компасы» на фоне какой-то растительности, на фоне прекрасного неба. И все это действительно выглядит так круто, так здорово, что просто мурашки бегут. Впрочем, каждая песня этого дивного певца, она действительно именно такая, бьющая прямо в сердечко. Здесь на русском легко обнаружите песню, которая вызовет приятные воспоминания, поднимет настроение, а может быть, заставит улыбнуться. Елена Терлеева сейчас, Денис Клявер, Хорни, Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Чуть позже.

0: самом деле, если любовь живет на 25 этаже, то это очень грустная история, сейчас поймете почему. Ведь если вдруг, ну чисто теоретически, сломался лифт, то что делать в этом случае? Естественно, отправляться вверх пешим ходом, и в этом случае вы столкнетесь с целым рядом препятствий. Ведь если вы ведете малоподвижный образ жизни, то 2-3 этажа прошли и все, устали. 40-60 ступеней в день, во всяком случае, так говорят медики, вам стоит преодолевать, а больше ни-ни. Для людей со средней физической подготовкой рекомендуется ходить 4-6 этажей в день. Это примерно 120 ступеней. И это считается нормальной, умеренной физической нагрузкой. Опять же, больше не стоит. А вот для хорошо подготовленных людей, когда вы почти Рэмбо, бамс, и прошли 7, а то и 10 этажей, это 200 плюс ступеней. Но это, заметьте, норма на целые сутки. И вот тогда вы снова не дойдете до 25 этажа. Угу. В общем, остается только стоять внизу и кричать «Я люблю тебя», а она будет кричать вам что-то такое взамен. В общем, я думаю, что сможете, конечно, это препятствие преодолеть, но так вообще трудновато. И вообще форму нужно держать в норме, и тогда точно все будет в порядке. Друзья мои, помните, конечно, о том, что тренироваться, отдыхать, да и вечер понедельника проводить лучше с самыми близкими друзьями. А уж нам, девчонкам, и подавно без подружек никуда. К счастью, Наталья Подольская и Регина Тодоренко знают об этом абсолютно все, поэтому выпускают классные песни, в которых все-все сплошная правда.
1: Новая песня на русском.

неподражаемый Анна Семенович в недавнем интервью сказал совершенно потрясающую вещь, которую, по-моему, стоит выбить в граните, оставить потомкам и вообще всем рассказать об этом. Ну, все должны это запомнить. Анна говорит о том, что позитивное мышление – это навык, который можно прокачать, как, скажем, мускулатуру в зале. То есть холодно тебе, грустно, больно, а ты все равно веришь в то, что вот сейчас, через минуту, а может быть, на следующий день, но точно все будет хорошо. И именно благодаря этому позитивному мышлению Анна вот такие песни пишет. И она действительно готова спеть всем и каждому. Если грустно, сквозь время и расстояние протягиваем руку каждому из вас. Друзья мои, доброго вместе с Русским радио.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские перцы! Держи ноги в тепле. Старинная корейская пословица, да. О кимчи в холодильнике. Понимаешь, вот это?
2: Это что, Суворов говорил, между прочим.
0: Да, про кимчи.
2: Про носки.
0: Когда переходил из Северной Кореи в Южную.
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк 6+.

0: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
2: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru. 12+.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Фисташки без трещинок. Горите в аду! Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: фоне того, как сильная и одновременно нежная Анечка Семенович рекомендует прокачивать уровень позитивного мышления, Дмитрий Колдун каждой своей песней как бы намекает: «Не будь сухарем, товарищ, делай комплиментов как можно больше, и будет тебе и счастье семейное, и любовь романтичная, и все у тебя в жизни будет хорошо». Ну а если вы, дорогие мужчины, пока еще не знаете, как вообще к этой теме подступиться, даю совет, рекомендацию дружескую. К нам сюда пишите, стол заказов к вашим услугам. 916-003-105-7. Моим голосом, но все-таки именно вы сможете признаться в любви вашей дражайшей половинке, и я уверена, что будет вам счастье и нежный поцелуй, возможно, даже не только в щечку. Поэтому ни секунды, ни медля, пишите прямо сейчас в 22 по Москве, сразу после выпуска новостей все озвучу.
1: Все будет хорошо.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости с Дальнего Востока. В Приморье из-за приближающегося тайфуна Бави объявили штормовое предупреждение. В регионе ожидаются очень сильные дожди и подтопления. В минувшие выходные супертайфун Бави обрушился на Китай. На востоке страны эвакуировали почти 3 миллиона человек. Тайфун Бави стал самым мощным для восточных китайских провинций с 1949 года. Другим новостям, аналитики подсчитали, как за 10 лет изменилась реальная цена материнского капитала. По данным газеты «Ведомости», размер выплаты вырос в 2 раза, а цены на жилье увеличились в 3,5 раза. Если в 2016 году на мат-капитал можно было купить 8,5 квадратных метров недвижимости, то сейчас хватит только на 5 квадратов с небольшим, следует из данных Росстата. В связи с этим в Госдуме призвали привязать материнский капитал к покупательной способности рубля, а не просто индексировать выплату на уровень инфляции, как сейчас. Говядина в России подорожала за год почти на 16%. Этот вид мяса оказался одним из самых быстро дорожающих товаров в потребительской корзине, пишет «Коммерсант». По словам аналитиков рынка, поголовье крупного рогатого скота в стране падает. Производство говядины остается более капиталоемким и длительным по сравнению с другими видами мяса, и это отражается на себестоимости. Ну и последнее. На Международную космическую станцию отправят специальный гастрономический сет, созданный на основе традиций русской кухни. Меню разработали в Сибирском федеральном университете. В основу вошли продукты, уже допущенные к использованию в космосе. Повара переосмыслили привычные ингредиенты, включая бородинский хлеб, северные ягоды и томленую говядину. Все это отправят в космос 14 июля. На этом у меня пока вся информация. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Дорогие мои, ну, в очередной раз убеждаюсь в том, что вы лучше всех на свете. Стоит вам подбросить инициативу, какую бы ты ни был веселую, классную, как вы тут же бамс и подхватили ее. Вот говорила о том, что стоит нашим мужчинам поучиться у Дмитрия Колдуна, чтобы можно было к любимой девушке подойти и сказать, это было красиво, как в кино, ты была моя Мэрилин Монро. Ну, впрочем, текст вы выберете сами. Главное, не теряйте романтики в отношениях даже в понедельник. Николай нам пишет, хочу признаться в очередной раз моей любимой девушке Иринке. Очень тебя люблю. Люблю тебя всей душой. Большое спасибо за наших девочек, ты лучше всех. Николай с тигром на аватарке, вы просто прекрасны. Желаю вам доброго вечера и пусть любимая всегда остается рядом. Наталья передает привет мужу Димуле. Счастье мое, спасибо. Выздоравливаю от простуды. Очень тебя люблю. Подпись твоя, Катёна. Дорогая Наташенька, спасибо вам за теплую компанию. Почти каждый вечер вы со мной, и это прекрасно. Алексей Власов сообщает, привет, любимая русская, Орин на связи. Алексей, здравствуйте. Давайте поздравим с прошедшим днем рождения моего друга Рамиза Агамирова. Счастья, удачи, любви, сибирского здоровья, финансовой стабильности, и пусть все задуманное сбудется. С наилучшими пожеланиями, Алексей Власов, Степная Пальмира на связи. Всем, кто мчит по трассе, не меняя волны, отдельный привет. Ну и прекрасные смены, 24/7, я вместе с вами. Алексей, это просто праздник, я тоже с вами.
0: Время приветов и поздравлений. «Стол заказов» на русском радио.

руки вверх, на русском были только что. У нас с вами, друзья мои, задача самая простая. Вы пишете, я ваш привет доставляю любимым адресатам. От Миланы, мамочки, большой привет. И да, группа «Руки вверх» точно, как вы пожелали, бамс и по мгновению в нашем эфире появилась. Передаю привет ночной смене из нашей столовой. Оля, Лариса, которые дежурят ночью, а также кормят завтраком ребят-вахтовиков. А они, в свою очередь, добывают золото. Девчонки, вы настоящие трудяги. С любовью и уважением от вашей коллеги Евгении из Улан-Удэ. Женечка, дорогая, вам и коллегам привет большой. Действительно, кормите тех, кто работает, причем работает так тяжело, так с чувством, с толком. Это действительно почетно и очень круто. Оля, Лариса, вам самый сердечный привет. Вы лучше всех.

0: дорогие мои, совсем даже не когда-нибудь, а вот прямо сейчас, возможно, прозвучит именно ваш. Привет, Иван Лебедев. Нам пишет Юль, прекрасного вечера, легкого эфира. Иван, вам также прекрасного вечерка. Очень рада, что вы вместе со мной. И вместе с вами поздравляю слушательницу Русского радио, прекрасную женщину Елену Мазурову с днем рождения. Он у нее был вчера. Леночка, от души, от сердца, вместе с Иваном, с многочисленными друзьями, вместе с вашим супругом и с дочуркой Машей. Поздравляю вас. Желаю крепкого здоровья, безоблачного счастья, исполнения всех желаний и только светлых, радостных событий. Пусть все будет хорошо. Евгения Алексеева у нас отметила. Женечка, здравствуйте. Приятного вечера и еще раз поздравляем Леночку Мазурову с праздником. Здоровья, счастья, благополучия, исполнения всех желаний, любви, заботы и внимания близких. Это, по-моему, актуально не только в день рождения. Людмила Агафонова-Белецкая всем желает хорошего настроения, классной погоды, службе информации. Большой привет вообще всей команде Русского. Любимой кошечке-принцессе, которая любит спать на подушке, навострила ушки, слушает любимое Русское радио. Каждого в отдельности, всех вместе обнимаю и нежно целую, заканчивает Людмила. Люд, спасибо вам большое, очень рада, что вы вместе с нами.
1: Стол заказов на Русском радио.

да, действительно, это московская ночь. Для каждого из вас пролетит на одном дыхании, особенно если планируете не спать. Коллега мой Дмитрий Лебедев придет нынче, если ничего не путаю. Как всегда, будет очень здорово. Огромный привет всем слушателям. Дорогая Машенька из Тольятти, вам тоже большой привет. Пусть вечер будет ярким и музыкальным, желает Маша, и я целиком и полностью разделяю это пожелание. Мужу Александру большой привет. Пожалуйста, передайте, что я его очень люблю. Пишет Ольга Александровна Климакина. Ольга Александровна, с удовольствием ваши слова доставляю адресату. Александр, Оля вас очень любит во всеуслышание. На любимой волне хочу сказать об этом. Желаю ему крепких нервов и сибирского здоровья. Я уверена, не помешает. Милана просит еще раз маме привет передать, а то пропустил маму приветик. Ну что, привет доставлен. Милан, в следующий раз напишите, как зовут вашу дорогую родительницу. Еще Михаил Владимирский просит передать привет другу Дмитрию. Желает легкой дороги, хорошего вечера, прекрасного настроения. Мне, как всегда, классного эфира. Дорогой Михаил, с лучшими на свете слушателями только так. Павел Кучеров извещает, что сегодня день картофеля фри. Вкусный продукт, приятно похрустеть. Пусть не очень полезно, но действительно очень вкусно. Всем друзьям желаю теплой летней погоды. Павел, я уверена, что это пожелание нам с вами абсолютно точно пригодится. Малика Абдикадирова, солнечный, жаркий, июльский привет из Баку всем передает. Родным, друзьям, близким прекрасно проводим время на берегу моря. Малика, если что, делитесь отпускным настроением, и за дивные фото огромное спасибо. Я с вами.

пожалуй, вашу независимость лучше держите при себе, потому как она дорога. Большой привет самым любимым диджеям, самой любимой радиостанции, пишет Анютка. Брату Мишане большой привет, он самый лучший брат на земле. С нетерпением жду нашей встречи, хорошего эфира. Анютка, огромное-огромное спасибо. Еще пишет нам Николай Черемухин. Работаю в ночную смену. Начался сезон уборки картофеля. Производство Астраханской области и Натаевский район. Хочу пожелать хорошего урожая нам в этом году. Всем механизаторам здоровья, терпения. Механизатор...

0: Всего самого хорошего, Дита, самое лучшее. Текс, еще, пишет нам Елена. Зовут меня Елена, я из Санкт-Петербурга. Хочу поздравить сыночка Смаглова Александра. У него сегодня началась новая жизнь. Вот уж это интересно. А в каком это смысле? Может быть, он женился? А может быть, произошло поступление на новую работу? Леночка, давайте сюда пояснительную бригаду и подробности. В любом случае, Александр, вместе с вашей мамой Еленой. Желаю вам здоровья, удачи, карьерного роста и ярких жизненных красок.
1: Новая песня на русском.
2: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
3: Всем привет, это Александра Воробьева, и вы слышите мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
1: Русское радио. Опять

0: свои шутки. Некислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Говорят, через год ты над этим посмеешься. Но годы идут, а смешно не становится. Рекламная служба русского радио 5797.

0: Ольга Шумаева пишет: прошу поздравить с днем рождения Трубникова Алексея. Счастья тебе, крепкого здоровья, верных друзей, новых побед. Пусть все задуманное осуществляется, а жизнь дарит только положительные эмоции и яркие впечатления. С днем рождения, Алешка! Оленька, вам тоже большой привет. Алексей, еще раз с праздником. Пишет нам Валерия Реут: хочу передать привет моей маме Елене, а также ее коллеге Ольге. Они сейчас возвращаются в Москву из Абхазии. Хочу пожелать хорошей дороги, ну и всего самого наилучшего. Да, чувствуется, и Оля, и Лена отдохнули действительно круто, потому как в Абхазии бывало это интересно. Анастасия Черкун сообщает: передайте привет Александру 68. Он сейчас за виртуальным рулем везет груз под вашу радиостанцию, ровных трасс, легких рейсов. Пусть все будет хорошо. Еще Ольга Сундукова просит передать привет Наташе Ушаковой, с которой мы вместе работаем в ночь. Печем хлеб и пирожки, не переживай, скоро домой. Просто удивительно, какое количество замечательных людей нам пишет, что кто-то растит урожай, кто-то печет хлеб, и все вы вместе с нами. Пишет нам Егор: прошу передать привет своим родителям Станиславу и Ольге, а также сестренке Ксюше. Я их очень люблю. Пусть у всех все будет хорошо, дорогой Егор. Прекрасного вечера.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: больше, чем радио. Новости. На русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В регионах начали срываться госзакупки топлива. По данным газеты «Известия», поставщики не хотят продавать бензин бюджетникам. В итоге набралось не менее 10 несостоявшихся, отмененных или повторных торгов. Например, в Самаре никто не захотел поставлять бензин областному медицинскому центру, а в Тамбове без топлива осталась автобаза администрации. Поставщикам, как пишет издание, выгоднее продать горючее в розницу, чем связываться с фиксированной ценой госконтракта. Это грозит бюджетом лишними расходами. Евросоюз не смог согласовать очередной, 21-й по счету, пакет санкций против России. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что санкции наносят ущерб европейской экономике. Еврокомиссия представила проект в июне. Ожидается, что рестрикции затронут энергетический сектор, оборонную промышленность, так называемый теневой флот, банки и 250 граждан. Западные политики также планировали утвердить запрет на въезд в Европу для российских военных, принимавших участие в боевых действиях на Украине. Минстрой поддержал идею оснастить парки и детские площадки камерами и кнопками 112. Инициативу одобрили также в МЧС и МВД. Реализовывать ее планируют за счет региональных и местных бюджетов. С предложением снабдить детские площадки тревожными кнопками выступили депутаты Госдумы. Ну и последний опрос показал, что каждый четвертый россиянин покупает лишний билет, чтобы ехать в одиночестве. 20% респондентов хотя бы раз доплачивали за соседнее место в транспорте, чтобы гарантированно остаться одним во время поездки. 15% хотели бы выкупить место, но не решились, а 25% никогда так не поступали, но хорошо понимают тех, кто ценит личное пространство. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Друзья мои, доброго-доброго. Помните, песенка была такая «5 минут». 5 минут – это много или мало? Ну, про пятиминутку ничего не скажу, а вот 15 минут могут стать гарантией того, что ваш завтрашний трудовой рабочий день пройдет максимально успешно. Итак, первое, что нужно сделать – проснуться с утра пораньше с 15-минутным запасом. Говорят, именно вот этот кусочек времени поможет вам как следует осознать происходящее, прийти в себя, руки-ноги встряхнуть, ну, в общем, посмотреть на мир вокруг. Потом, после того, как вы проснулись, как минимум 15 минут, не трогаем мобильный телефон, не заглядываем в новостные ленты и мессенджеры. Ну и, наконец, в течение рабочего дня 15 минут постарайтесь выделить для того, чтобы выйти на улицу, подышать, посмотреть вокруг и понять, что жизнь прекрасна и удивительна. Казалось бы, какие-то минуты, а какое колоссальное значение они имеют. В ближайшие 15 минут здесь на русском также будет не скучно. Максим, Филипп Киркоров, Ева Польна и Юлиан Краул. Все это для вас. Слушайте, наслаждайтесь. Ну, а я, Юлия Калинина, по традиции вас благодарю за классный стол заказов. И я уверена, завершающий в моей смене рабочий час, как всегда, пройдет максимально здорово.

у кого-то вечер, у кого-то поздняя ночь, а где-то уже и утречко началось. Так вот, для вас, мои ранние пташки, сейчас подробный рассказ о «Мамма Мия», о помидорной технике. Сейчас поймете, почему это я вдруг восклицаю по-итальянски, а все потому, что вот эта волшебная помидорная техника, она была придумана одним классным итальянцем, причем он был вроде бы простой студент, а вот теперь уже вышла на совершенно научный уровень. И за последние почти 4 десятилетия эта техника себя абсолютно оправдала. Итак, внимание, помидорная техника, объясняю просто и доступно. Вы работаете 25 минут, потом 5 минут отдыхаете, 25 труда, еще 5 отдыха. Это просто.

Катя, я бы попала в точку. Без улыбки действительно хорошего дня не получится. Мы с вами выяснили, что 15 минут имеет критическое значение, что помидорный метод поможет вам всегда чувствовать себя круто. 25 минут отдыха, точнее работы, потом 5 минут отдыха. И вот та самая улыбка, особенно с утра пораньше, она действительно поможет. Постояв перед зеркалом 30 секунд, сильно зажмурьтесь на 5 секунд, а затем широко распахните глаза и улыбнитесь. Мозг наш ловит сигналы и начинает думать так, что если я улыбаюсь, значит у меня все хорошо. Казалось бы, звучит как какая-то сказка, но однако это действительно работает. И именно в тот момент, когда вы видите собственное отражение с улыбкой, начинается выработка дофамина. Друзья мои, улыбайтесь, и будет вам счастье.

newsradio.ru. Именно там стоит ваши шутки оставлять. Лучшие из них обязательно озвучит Антон Юрьев. Ну и их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности, как всегда, на нашем сайте rusradio.ru. Но сейчас продолжаем с Мотом. Замурашенные, торжествуйте. Один из самых любимых моих треков. Надеюсь, от той музыки, которая звучит здесь, на русском, у вас всегда бегут по спине мурашки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность вдохновляет.

0: пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зелено сушить.
1: Реклама на русском. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Мечтаете сесть на диету, найти новую работу, начать новую жизнь? Специально для вас каждую неделю. Понедельник. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Друзья мои, ну что могу сказать? У нас тут тоже Озон и Музон, и всегда очень приятная компания. Уже готов вас оставить, потому как пришел человек, в чьих надежных руках вы та-да-да-дам проведете эту ночь. Это Дмитрий Лебедев. Привет, Дима.
1: Привет. Я думал, привет. Ты меня сейчас сдашь. Я тебе рассказал историю, как я в сахарницу раньше наливал чай, а теперь раздружился с сахаром. Но ты не рассказал. Молодец. Теперь никто не узнает.
0: Я решил сохранить это для своих мемуаров. Мы тут с Мишей Набоковым как-то договорились о том, что мы, когда будем совсем старые, уважаемые, выйдем на пенсию, на заслуженный отдых и напишем большие радийные мемуары, заработаем миллион денег и, естественно, все пожертвуем собачьему приюту. А как иначе?
1: Слушай, ну если это коллективное творчество, я буду третьим, на вас основная работа, а я буду сидеть, вот, знаешь, с книжечками автографы раздавать.
0: Да, ой, супер, слушай, отлично, отлично, все распределили. Ловлю на слове. Друзья мои, как вы видите, атмосфера у нас здесь самая праздничная, даром, что самое начало трудовой рабочей недели. Я с вами прощаюсь до среды, до 8 вечера. За минувший вечер всех благодарю. Было здорово. Пока.
1: Пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: Ну, тут даже я не против. Если хочется танцевать, почему бы и нет. Что касается царицы, я не знаю, кто тут у нас. Но полностью уверен, девчонки, вам, конечно, приятно думать, что он пьяный именно по вашей вине. Но, с другой стороны, я за все варианты на свете. И второй, который напрашивается сразу же, может быть, он просто любит пить. Конечно же, плохой вариантик, но, тем не менее, никто не отменял подобных вещей. Конечно, в середине недели не здорово, но, с другой стороны, магнуть не успеем, как за вторником уже и заколосится среда, а там четверг, ну, что я вам объясняю, как выглядит пятница. Счастье в чистом виде. Стас Пьеха через пару секунд, Филипп Киркоров чуть позже, Юлия Савичева появится, Ираклий, а также что-нибудь еще из любимого на русском. И все это, конечно же, вам. Меня зовут Дмитрий Лебедев, я с вами до 7 утра. Конечно, между песнями. Всем привет!
1: На русском радио.

0: Да, давайте, чтобы все было не зря, и вообще жизнь прекрасна хотя бы тем, что мы можем выбирать для себя что-нибудь приятное, ну или просто выбирать для себя что-то, что нам для жизни непосредственно требуется, в том числе, разумеется, и ковыряться в праздниках, выбирая, какое лучше. Давайте так, на одну чашу весов праздник России, День смородины, правда, судя по фотографии, только черный, но не знаю, может быть, другой не нашлось, а на второй чашке весов международный праздник, День хаоса и беспорядка. Что бы вы предпочли? Правильно, конечно же, первое. Но это я чисто свое личное мнение, разумеется, указал, потому что для меня день хаоса и беспорядка — это не праздник. Это будни, да. Порой не могу наводить порядок в своей жизни и, судя по фотографии, в квартире тоже. А смородину я больше люблю, конечно, красную или белую. Ну и черную тоже навернул бы с удовольствием. Поэтому с праздником, всем тем, конечно же, кто не прочь, так же, как и я, отведать чего-нибудь из плодов летнего. 00:29 на наших раскрадийных. Тоже все не зря, но довольно грустно. Видимо, не все получилось. Группа не пара, они знакомы давно. На гондоле, вот тут уже повеселее, и отпускная темка. Юрий Киселев, Владимир Киселев и, конечно же, Григорий Лепс. И, безусловно, без Сагдианы, Марфы и Вань Дмитриенко в самое ближайшее время не обойдется. Это я вам гарантирую. Как и то, что все у нас с вами будет хорошо. Конечно же, если приложим к этому хотя бы минимум усилий.
1: На русском радио.

0: пошутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

0: Ну, насколько я понимаю, к семейному психологу обращаться пока рано. Судя по песне, там о свадьбе даже и речи не шло. Что касательно остальных вещей, упомянутых в треке, то, наверное, только космонавтам. Вот куда еще, а? С Венерой и Юпитером. Мне кажется, пока только так. Ну и вообще, времени с написания этой песни «Венера и Юпитер» прошло уже достаточно. Тогда Ване Дмитриенко было 16, если мне не изменяет память. А в моем возрасте она может изменять, безусловно. Но, с другой стороны, я и Куха Горлоносова в этой ситуации обращаться пока не рекомендую. Временные потери самостоятельного дыхания, связанные с большим и светлым чувством, она не по профилю человеку. Так что на врачей не нужно гнать. Вот на синоптиков, да, это святое. Привет вам, кстати. 0 часов и 45 минут на наших раскрадинах. Все идет по плану, по нашему намеченному. То есть по дорожке во все будет хорошо. Премьер-министр следом, Зиверт очень скоро появится, да еще что-нибудь из любимого на русском все непременно. Всем городам-героям вещания русского радио шлю большущий привет и да, остаюсь с вами.
1: На русском радио.

0: песня на русском.
1: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: При всем уважении к Сергею Жукову и в целом группе «Руки вверх», мне кажется, это сплошная обломовщина получается. Что значит «ничего делать не могу, сижу и плачу»? Безобразие, попахивает депрессией, а это уже нехорошо. Поэтому вспоминаем, что является главным бытовым абсорбентом. Правильно, одноразовые салфетки, быстренько убрали жидкость с лица, настроение поправили и вперед. Неделька только началась. Ну, как только. Вторник уже сегодня, в принципе, уже хорошо. Но еще не пятница, как я об этом уже говорил. Поэтому не надо грустить, все обязательно будет хорошо. Если вы уже на рабочем месте, желаю вам удачи во всех ваших начинаниях. Особенно в тех, которые вы успели отложить в понедельник на будущее. Оно уже наступило. Работаем, продуктивного вам всего. Русское радио всегда везде с вами. И если у вас еще времени столько же, сколько и в Москве, то сейчас 04. Доброй ночи нам, время детское. Оставайтесь, я с удовольствием побуду в вашей компании. Без вас мне гораздо скучнее. Я бы даже сказал, с вами мне вообще не скучно. Вам продолжение бодрого вечера. Чем бы вы ни занимались, мы всегда о вас помним. Приветик вам большущий. В общем, все у нас с вами будет хорошо.
1: На русском радио.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, душу не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо

0: Не скажу, что мухровое пение отлично, но некоторое количество голосов в голове еще никогда никому не мешало. Пусть себе там дискутируют, вас там много, вот и общайтесь между собой. Пока я буду совершенно не задумываясь на рабочем месте что-нибудь перекладывать с места на место, лишь бы трудодеятельность со стороны. Именно так и выглядело. Но это я, в принципе, не особо напрягайтесь с утра пораньше, раз у вас только-только начался рабочий день. Что касается голосов, если вам и впрямь показалось, что они у вас с избытком. Для этого существует караоке. Там, по-моему, один из голосов прямо на входе оповещает вас о том, что петь нужно просто громко. В ноты попадать не обязательно. Пусть вот те, кто на русском радио трудятся, те и попадают. Ну да, не упрекнешь совершенно точно. У нас все исполнители самые любимые. Учились же музыке, конечно же. Поэтому, как говорится, их не упрекнешь. И если упрекнешь, то обижаешь начальника или нет. Нет, не обижай меня. Вот так правильно называется песня от Валерии. Юлиана Краулова, у вас песня «Градусы» появится и абсолютно новая. Новый трек от Анны Асти и Димы Билана. И поодиночке красавцы и красавицы. Ну и, разумеется, совместное творчество тоже удалось. Песня называется «Эпилог». Ну и про лето что-нибудь обязательно послушаем. Зовут меня Дмитрий Лебедев. Категорический привет всем. Не забывайте улыбаться. Какой бы день недели ни был, не скрою, сегодня всего лишь вторник. Удачного вам рабочего дня. Нам пока еще доброй ночи. Вам продолжение бодрого вечера. Всем большой привет.
1: На русском радио.

0: слушает страна.
1: Если хочешь танцевать, танцуй.

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: Мы так похожи, мурашками по коже. Пусть говорят, что все правильно.

0: вот чем хорош, конечно же, стол заказов Русского радио. Никаких обучающих программ дополнительно не требуется. Разве что напомню вам номерок 8-916-003-105-7. Вот прямо сейчас можно и нужно отправлять сообщение. Не забывая, конечно же, написать, кому нужно передать непосредственно ваши эмоции. И не забудьте подписаться, чтобы знали от кого. И все, остальное дело техники. И я тут в качестве передаточного звена, почему нет, ничего от вас не скрываю. Зовут Дмитрий, фамилия Лебедев. Сильно рассчитываю на ваши метрики, как уже и намекнул. Официальное сообщество Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках тоже рада принять что-нибудь от вас. Привет и поздравления, пожелания, признания в любви, да все что угодно. Может быть, даже поделиться своими идеями на предмет, как плохую погоду выживать во вторник, или непосредственно чем-нибудь другим. О чем вы любите разговаривать в кулуарах? Вы же уже на работе. Удачного вам, кстати, дня. Но с работы также сообщение приветствуется. Если отдыхаете пока еще вместе с нами, не спите, одним ушком подслушиваете. Если у вас продолжение бодрого вечера, вы уж, по крайней мере, все абсолютно точно используете для этого. В общем, желаю вам удачи, и все у нас будет хорошо. В начале следующего музыкального часа.
1: На Русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Согласитесь, прям душа тянется к чему-то прекрасному. А что может быть лучше стола заказов русского радио? Конечно, если вас приполняют эмоции, вполне можно ими поделиться. Даже если для вас их вполне достаточно, но близкому-то человеку кусочек тортика, почему нет? 2 часа пока показывают наши рускородийные, время летит быстро, сразу предупреждаю. Если что-то назрело, отправляйте, ничего в себе не держите. Сделать это можно 2 способами, как минимум 8-916-003-105-7, номер для всех наших мессенджеров. Отправляйте, найдемся. Не забывайте про подпись прямо в тексте. И то же самое касательно официального сообщества русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках. Рада вас видеть с подписью, просто, не знаю, обнимашки, что ли, с нашей стороны. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Всем шлю большущий привет и обещаю, что все, что увижу, прочитаю. Ирина Гришанкова, рад вас видеть. Да, позитивчика, большущий привет и вам. Илья Обломов, привет всем, кто не спит, передает, и Маша из Санкт-Петербурга, вам также большой привет. Все обязательно у нас у всех, все будет хорошо. Я в этом абсолютно точно уверен, я настроен на то, что со мной самые позитивные на свете люди. И лучше коллективного творчества ничего не бывает. Верю, что все у нас получится.
0: На русском радио.

0: Продолжается стол заказов русского радио, конечно же. А что же еще у нас может быть, когда время действительно для нашего замечательного совместного? Дмитрий, привет! Здравствуйте, хорошего дня. Спасибо за эфир. Всегда, пожалуйста, Людмила из Уссурийска шлет пожелание доброго утра уважаемым слушателям. Пусть это утро будет для вас ярким, радостным, и ваш день сложится самым наилучшим образом. Желаю вам отличного настроения, удачи во всех начинаниях и много приятных моментов. Своим пациентам желаю удачи, последней рабочей неделе и в отпуск. Байкал, встречай меня. Ну, хорошего вам путешествия. И с наступающим, как говорится. Привет вообще в целом. Также приветик из Владивостока. Всем хорошего дня и летнего настроения. Любите и будьте любимы. Юлия Овчаренко написала. Юленька, вам также большущий привет. Следуйте собственным начинаниям и продолжайте их. Конечно же, быть любимым и любить это прекрасно. Пусть так и будет у всех.
1: Хотели любимых песен? Так слушайте.
2: Девочка, танцуй, все пройдет скоро.
1: Только лучшее.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, мы продолжаем стол заказов русского радио. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Я хочу поздравить девушку. А именно, сегодня, 14 июля, Камышину Веронику поздравляют с днем рождения. У нее сегодня юбилей. Ей сегодня 18. Желаю тебе всего самого наилучшего. Будь умницей, красоткой, и у тебя все будет хорошо. С юбилеем тебя, дорогая моя. Пишет Оксана. Я с удовольствием присоединяюсь. Так все и будет. Я в это верю. Всем салют из Совгавани. Это пишет Павел. Павел, и вам привет, и всей Совгавани, безусловно. Советской гавани, если я все правильно помню. Людмила из Камышина, здравствуйте. И городу Камышину традиционный привет, и вам обнимашки. Конечно же, еще сообщение с использованием мессенджера. Манюня пишет. Доброе утро, русское радио. Передаю приветик поселку Солнечный, столовой школы номер 3. Удачного вам трудового дня. Ну и поставьте нам, пожалуйста, песню. Песни, как я всегда, каждый стол заказов говорю, ну, чтобы на всякий случай новички знали, тут ничего не просим, всем делимся, не потому что мы диджеи вредные, мы, конечно, да, но не в этом случае, просто песни самостоятельно подтягиваются сами, Ленок, ну вы же знаете, привет вам большущий, рад вас видеть.

Не знаю, какие есть средства борьбы с летним дождем, но хорошо, если вы живете на одном из верхних этажей. Если на первом, то, наверное, он не просто караулит, но еще и в окна заглядывает. Думаю, не добавил ли я вам паранойи в этой жизни? Если что, простите. Юрий Потемин, доброй ночи, привет. Пожалуйста, передайте привет Великий Новгород, всем, кто сейчас на смене, работает. Хорошего им рабочего настроения, с удовольствием этого желаю. И вам привет. А также от Татьяны, передайте, пожалуйста, привет жителям славного города Иркутска. С удовольствием передаю. Иркутск, привет большущий. Всем доброго утра и прекрасного настроения. Ну и поставьте нам песню. И Евгению Литвинову, всем привет, кто не спит. Передайте, пожалуйста, привет всем работникам Wellfarm. Всем, кто трудится ночью, и поставьте нам что-нибудь зажигательное, чтобы мы не уснули. Я думаю, что уснуть, конечно же, не будет никакого шанса. Но если у нас будут только зажигательные песни, я не знаю, не обидится ли на нас наш любимый исполнитель, коим относится мод. Именно он подтянулся, прям зажигательно его песню не назовешь. Но потом как-нибудь что-нибудь пошустрее обязательно образуется. Намекаю, да. Не на нас, в принципе, по факту практически. На русском радио так и бывает, все разнообразно. А намек на нас, так называется песня от мода, сейчас в столе заказов. С удовольствием.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Нет, ну вы серьезно? Не знаете, как отправить сообщение? Это же легко. 8-916-003-105-7, номер для всех наших мессенджеров. Отправляйте в любой, обязательно подхватим, и если уложимся, передадим. Официальное сообщество Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках также к вашим услугам. Здесь я, Дмитрий Лебедев, с удовольствием хоть голубиной почтой, лишь бы текстом все было оформлено, и тогда все будет хорошо. Не забывайте про подпись. Дмитрий, передайте привет моей дочери Анастасии. Спокойно тебе отработать смену. Люблю тебя, пишет Ирина. Ирина, и вам также большой привет. Не забываем же никого, правда? Доброе утро, Дмитрий и любимое Русское радио. Спасибо от нас обоих. Приветик вам. Поздравляю сына Аржанцева Влада с днем рождения. Здоровья, семейного благополучия, любви, удачи, исполнения желаний, а также успехов во всем. Хорошего тебе денечка. Очень сильно тебя люблю, Светлана из Забайкалья. Такой ник прям даже... Не знаю, наверное, скорее позитивный, нежели нет. Тушите свет, вот так. Здравствуйте, Русское радио. Из Ростова передаю привет и поздравляю с днем рождения Бученко Анну Андреевну. От Андрея и всей семьи. Желаем ей благополучия, здоровья и, главное, это равновесие по жизни. И всех лестниц только вверх. Успехов ей в ее каскадерской карьере. Мы все тебя очень любим. Русское радио присоединяется. Конечно, пусть у вас все будет круто.
1: На Русском радио.

Для тех, кто действительно успел подзабыть, 8-916-003-105,7 наш замечательный номерок для всех наших мессенджеров. Номер для ВКонтакте и в Одноклассниках, для наших мессенджеров, официальной странички Русского радио. Ой, почему я это мессенджерами назвал? Конечно же, соцсети надо было, но вы меня поняли. Конечно же, наверняка с полуслова, мы же с вами родные люди, а именно родные люди так и поступают друг с другом. Доброй ночи, Русское радио. Передаю привет своему любимому мужчине Александру. Он сейчас в дороге, и я знаю, что слушает Русское радио. Сашуля, прости меня за этот фильтр. Я тебя очень-очень люблю, ценю и дорожу тобою. Ты замечательный мужчина. Твоя кобра, Светлана. Ну, прям так и кобра, а? Ну, хотя, безусловно, если хотите, чтобы так оно и было, кто я такой, чтобы спорить? Но, на мой взгляд, отлично нашипели. Елена Николаева, как хорошо, что есть Русское радио и такие позитивные ведущие. Доброй летней ночи вам, Дмитрий. Да, и вам здрасте. Спасибо, что вы есть в эфире. Ночь пролетает как одно мгновение с вами и с отличной музыкой. Передаю приветик всем-всем-всем, кто не спит. Хочу сказать одно, что все будет хорошо. Я абсолютно с вами солидарен и просто таю от добрых слов, которые вы мне написали. И я думаю, что чуть позже я еще что-нибудь масштабненько почитаю из вашего, разве что предупрежу в очередной раз, особенно новичков. Ничего в себе не держите. Ни в коем случае время не затягивайте. Быстро пролетит, и стол заказов как начался, так и закончится. Ой, не хотелось бы, но так и будет.

0: Продолжаем стол заказов Русского радио. Зовут меня Дмитрий Лебедев. Не забывайте и вы про подпись. Безусловно, прям в сообщении. Алексей Власов. Доброй ночи, Дмитрий. Москва и любимое Русское радио. Оренбург не спит, впрочем, как всегда. Привет вам. Есть повод. Сегодня день рождения отмечает моя подруга Лайза. Лизонька. От всей души поздравляю тебя. Счастья, удачи, любви, сибирского здоровья и финансовой стабильности. Пусть все задуманное сбывается. Твой друг и поклонник Алексей Власов из Степной Пальмиры. Всем, кто мчит по трассе, не меняя волны, отдельный привет. Вам, Дмитрий, бодрящего эфира и отличной смены. Я с вами 24 на 7. Такой график мне нравится. Еще раз вам приветик. И, конечно, присоединяюсь к вашим пожеланиям на предмет дня рождения. Лайза, пусть все будет хорошо. И доброй ночи, дорогое Русское радио. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Передаю большой привет всем неспящим, всем слушателям, всем родным и близким, особенно брату Володе в город Кимры, Ирине Евгеньевне в Москву. Всем желаю отличного вторника и хорошей погоды. Ну, а вам, Дмитрий, спасибо большое. Легкий эфир обеспечен, когда с нами такие люди. Татьяна, привет вам и всей Балашихе, безусловно, тоже.
1: Реклама на русском. В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Вам давно не делали комплиментов? Сходите на вещевой рынок и что-нибудь примерьте. Продавцы врать не будут. Рекламная служба Русского радио 5797. 7799. Код, я дико извиняюсь, 499.

0: Да, к сожалению, все так, как я и говорил. Глазом моргнуть не успеем, а стол заказов уже подошел к своему логическому завершению. Но напоследок, конечно же, не оставлю без сообщений. Доброго времени суток. Передаю привет моим любимым мужчинам, сыну Дмитрию и мужу Сергею. Они поехали на рыбалку. И уже есть улов. Хорошего им отдыха. Лилия из Хабаровска. Люблю вас, мои мужчины. С удовольствием присоединяюсь. Ловись, рыбка большая. И еще больше. Анна Рауткан. Привет, любимая русская радио, и вам, Дмитрий, привет. И вам также передаю привет Светлане Аржанцевой. С именинником тебя, дорогая. Пусть утро будет добрым, настроение отличное, а Владу любви и семейного благополучия. Анна, Забайкальский край. Елизавета пишет всем ночным жителям привет. Счастья и исполнения желаний. Повода ждать не надо. Солидарен абсолютно. От Марины следующее. Пожелание доброе утро. Это, во-первых, привет моей подруге Юлии Войтенок, которая сейчас слушает вас на своей любимой работе. Ну, приветик большущий и ей, и работе, и вам, конечно.
1: На русском радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.